У меня был такой пример один. Он для меня очень много показал. Я старался, вот, ну, мне было тяжело отказывать, здесь меня просят, как-то старался всегда делать. Ну, мне было очень сложно. Вот как-то любовь, это же надо всем служить, всем помогать. И у меня был такой случай. Я как раз разрабатывал эту тему, ну, думал о ней, тоже читал лекции. Это было лет 5 назад в Иерусалиме. Мы жили в одном доме, и там приехали потом, ну, с Молдавии откуда-то, тоже они недавно. И мы им помогали, у нас завязались дружеские отношения, я им так чуть-чуть даже пытался какие-то духовные вещи давать, они вроде, ну, так более-менее слушали. Потом мы разъехались, и мне неожиданно через полгода звонят, вот, в Иерусалиме пошел снег. Снег – это стихийное бедствие, это крайне редко, но если идет снег, на самом деле машины сразу прекращают ходить. Никто не может ехать по снегу, у них считают, что в снег никто не ездит. Даже чуть-чуть. Ну, там снег, как он пошел, через 3 часа он растает, но там на сутки все вымирает. Нам нету такого понимания ездить вообще по снегу. Там дождь — это редкость, а снег — это... Я как раз прослушал радио, что сейчас снег прошел, сейчас вечер, закрывают, но завтра с утра будет нормально, завтра будут автобусы ходить. Потому что если идет снег, все конторы закрываются, все выскакивают и бегут домой там вообще, потому что сейчас все, город станет, и мы замерзнем на улице. +5 и снег — это не для... Да, не для слабонервных. Вы зря смеетесь, однажды я так шутил, я не мог поверить в это. Я вышел из дома, и все встало. Я шел 10 км по снегу, там, по этим Иерусалимским горам, мерз. Вот, и на меня все смотрели, думали, что так гуляет тут. Ты машины, ничего не ездил вообще. Центр города, столица, так сказать, туристический центр, все остановилось. И мне звонит вот этот друг, и он говорит: завтра моя жена уезжает с дочерью, улетает в Молдавию куда-то, отвези ее, пожалуйста, потому что ничего не будет ходить. Я говорю: ты понимаешь, сейчас, ну, я только что прослышал, что будут ходить, даже общественные, и потом есть такие маршрутные, ну, как такси, они к вам домой приезжают и вас отвозят в аэропорт сразу же. Я говорю: ты закажи там, ну, это они точно будут ходить. Но он настаивал: вот вези ты, они не будут ходить. Я говорю: смотри, мне несколько сложно, потому что у меня консультация, я долго женщине обещал, она должна с Хайфы, ну, с другой части страны проехать. Для нас 200 км, это считается очень, это очень далеко, потому что это другая часть земли считается уже. Ну, серьезно, потому что там другие, если весь Израиль, он в ширину 100 км, в длину там чуть меньше 600, то 200 км, это уже считается очень много. И вот эта женщина, она должна была приехать, и потом у меня в Тель-Авиве должен быть курс. И мне надо было его отвезти в аэропорт, вернуться в Иерусалим и через полчаса опять туда ехать, при этом отменив консультацию женщины, которая очень срочно. То я ему говорю: я не могу, мне легче тебе такси нанять. Я: давай я тебе найму такси, ты отвези там $30-40, я тебе дам и так далее. Потом на какой-то момент я остановился, я думаю: а почему я должен ему платить? Он работает, жена работает. Но если вы в Израиле работаете, особенно такое, это, ну, там $1500-2000 это получается. Почему я должен платить, я не понимаю. Я говорю: если хочешь, возьми такси, но автобусы ходят. Он на меня обиделся. Я ему говорю: я тебе рад помочь. Я ему в итоге сказал: если ты не найдешь, я тебе даю слово, я все брошу. Даже если ко мне приедет человек, я отменю, твоя жена будет там. Но ты прояви какую-то. Он что-то так мне обиженно начал высказывать, что-то. Ну так, он обиделся, положил, и потом он мне не звонил никогда. Но это его проблема, я сделал все, я не мог. И я в душе чувствовал удовлетворение. И то, что они отошли, может быть, это план Бога, почему мы должны... Бог нам пошлет всегда друзей. Истинных друзей мы должны стремиться, потому что очень важно с кем-то советоваться, делиться, получать обратную связь. И от таких друзей, которые нами манипулируют, лучше, может быть, и отказаться, потому что ничего в итоге не будет. Потому что даже вот если отследить практически, мы этим людям очень много помогли, и материально, и временем, и так просто, ну, помогли. И в итоге что получилось? Они обиделись за то, что через год я, видите ли, не все не бросил, хотя у меня рабочий день, то есть, ну, такой довольно загруженный. Возить человека, есть таксисты, можно заплатить. Если человек так выбрал, это его выбор, почему я должен страдать? Значит, Бог хочет, чтобы мы отошли. Я пожелал ему божественной любви и стал жить, но у меня внутри вот было такое удовлетворение, что я поступил правильно, что я никого не... Если он обиделся, что я могу сделать? Мы не можем быть для всех хорошими. И это очень-очень важно понимать. Мы не можем быть для всех хорошими. Любовь — это подразумевает не ходить как Божий одуванчик. Да, Прабу, конечно, Матаджи, что вы? Да я, конечно, понимаете. Это наоборот портит, понимаете. Любовь подразумевает, что когда надо, вы очень жестко говорите «нет». Восточная психология, она говорит, что с любовью можно головы отрубать. Прабу спортивного типа, лысый, уверенно сказал: можно. Чувствуется, вы так реализованно сказали, я даже занервничаю.

0: Да, то есть, ну, это же, ну, наука. Женщин раньше чему учили? Женщин, ну, как вот когда они росли в ведической культуре, их, ну, более взрослые, зрелые женщины учили говорить свои желания толково. Учили этому все детство. Учили женщин свои, ну, свои желания выражать ясно для мужчин. Потому что если эта женщина умела, то мужчина, он просто, он ее на руках носил. Понимаете? Если женщина, она четко говорила, чего она хочет. А не говорила, что, ну ты знаешь, уже столько все, уже, ну просто невозможно. Да? Ну есть такие, ну я таких консультировал реально. Приходи, ну жить невозможно, ну скажите что-нибудь. Я говорю, вот отлично, вот, вот подход вообще, да? Класс, 5, 5. Вот. Понятно, почему невозможно. Потому что невозможно сказать, чего хочется. Невозможно, а невозможно сказать, чего хочется, потому что внутри непонятно, чего хочется. Потому что, ну, как бы, ну, надо внутри сначала понять, чего хочется, а потом сказать мужчине, мне хочется такого-то, такого и такого-то, хотя бы такого-то направления. Или, ну, хочется какого-то развития событий вот в таком или таком русле. Описать максимально так, как это возможно.
1: Вот. Это как-то связано с подавлением этих бажаний?
0: Да, ну, из-за того, что женщина, как бы, ну, вот если женщина так не обучена, ну, проявлять свои желания толково, да, как бы обрамлять их хоть какие-то такие словесные, ну, понятия, да, четкие для мужчин, то что женщина, она постепенно, ну, начинает сваливаться в такие, в ну, беспредел эмоциональные, да, то есть, ну, со временем такой женщине просто нужно, ну, эмоции вылить и все, успокоиться, пока снова не возникнут, ну, беспорядки внутри. Вот, но если вовремя разбирать все свои желания по полочкам, да, просто, ну, понять, что-то хочется, ну, ладно, ну, сесть и подумать, ну, как бы, это же не то, что, ну, я думаю, что, как, ну, жену, у женщины всегда есть, ну, такая опция, у мужчин, что оставить, как бы, ну, дать понять, как бы, ну, дать выговориться, понять, что, ну, что происходит. И женщине нужно разобраться, вот, ну, в дальний ящик, не отодвигать какие-то желания, нужно сразу же говорить мужчинам. Те, которых окружают, ну, там, мужу или, там, не знаю, если еще не замужем, то отцу, по крайней мере, там, или парню кому-то. То есть он говорит, что, то ты знаешь, у меня вот внутри вот такая штука есть. То есть у меня какие-то желания есть. И вот, ну, давай с ними разберемся вместе. Потому что если не разберемся, что у меня потом возникнет? Гнев возникнет, либо обида на тебя вообще возникнет. То есть, и что возникает? То есть, ну, женщины не хотят с этим разбираться, потому что чувствуют, что... Ну, чувствуют, что либо сами не понимают, что хотят, либо не могут это, ну, как бы, ну, сказать мужчина. И потом что, ну, и потом, ну, что говорят? Да ты меня вообще никогда никуда не водишь, ничего мне не покупаешь, да? И слово «никогда» появляется в речи женщины. Потому что это уже обида. Слово «никогда» — это уже обида. Вот. Поэтому, ну, гнев, ну, ну, может быть, ну, имеет смысл говорить о выражении в правильном гневе, правильно? Вот, ну, может быть, имеет смысл говорить о правильном выражении гнева только лишь тогда, когда была сказана предыдущая ступень. А не просто говорить, что нужно правильно выражать гнев. Что это за ересь? Как это? То есть, ну, это по крайней мере, не, ну, не слишком духовно так говорить. Ну, не очень духовно. Может быть, это и звучит хорошо, но духовности в этом мало. Потому что человек умалчивает вожделение. Ну, что где же... Ну, а, ну, потому что нужно как-то прорабатывать гнев до того, как он... Ну, вернее, даже как бы не допускать, контролировать гнев. А контролировать гнев – это означает, что, ну, разбираться со своими желаниями постоянно. С вожделением разбираться. Mm-hmm. И находить компромиссный вариант своим идеалом. Правильно?

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и вверх.

И положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Судьба – это ряд событий, которые должны случиться в нашей жизни. Это судьба. Вот. Вот эта судьба у нас нарисована. Сначала будет вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот. Ну вот как-то вот у него печальная судьба заканчивается. Вот. Итак, это судьба, это ряд событий, которые с нами должны произойти. И у нас есть свое представление о том, какая судьба должна у меня быть. Есть у вас свое представление? И она должна быть вот такая. Да? Нравится вам такая судьба? Ну вот у вас как вариант, да. А кому-то нравится, смотрите. Итак, человек говорит, я хочу, чтобы у меня было вот так вот. Вот хочу вот так. Вот. А судьба, смотрите, что делает. Она вот так. Она вот так почему-то. Говорит, судьба, ты что вообще? Так же нельзя. Ты что, меня не уважаешь, что ли? Так же... И я начинаю обижаться на судьбу. Вам нравится вот это существо, да? Я начинаю обижаться на судьбу. Какой признак, что человек не принимает свою судьбу, что я не уважаю характер, что я не уважаю настроение моей судьбы? У меня вот какая-то вот такая судьба. Какой признак, что я свою судьбу не уважаю? Давайте подумаем. Я не принимаю свою судьбу, не уважаю ее. Обида на весь мир. Вы все неправильные, и вы противные все. Вот. Что? Человек постоянно жалуется на свою судьбу. Знаете, судьба такая нехорошая, вы посмотрите.
1: Что вы жалеете, а что вы несчастны?
0: Вот все вы знаете, а? Точно?
2: Страх,
0: что я не доверяю этой судьбе. Она может что-то такое сейчас сделать, подозрительность такая в судьбе. Дурная эта судьба. Ругает других, винит других людей. Да, вы виноваты в том, что молодость мы загубили. Ага, что еще?
2: Можно добиваться чего-то.
0: Что не получается. Что еще есть? Депрессия есть. Человек в депрессии, он не принимает свою судьбу, не уважает свою судьбу. Недовольство своей судьбой. У него, знаете, что еще есть? Он завидует окружающим. Он смотрит на них, вот на этот вариант смотрит. И говорит, а почему у меня не так? Почему у него вот так вот? Почему у него вот так? Он завидует окружающим. Он все время смотрит в тарелку другого человека. Да? Вот. И вот это все признаки того, что человек не уважает свою судьбу. Он говорит, он не принимает желание судьбы, волю судьбы и пренебрегает этой волей. Он говорит, должно быть так, как я хочу. Это неуважение.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Ведорадио. Мы желаем вам счастья.

Chintayam,

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь, ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус, опустите руки вдоль тела, соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке.

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястье на колени. Спина прямая. Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

0: пожалуйста, в какой период времени, согласно ведам, существовали первобытные люди, первобытный общинный строй, и существовали ли они вообще? Если нет, то как быть с наскальными рисунками и археологическими доказательствами? Есть две модели развития. Одна так называемая прогрессивистская модель, принятая сейчас парадигма в науке, что она до сих пор принята, что мы в результате большого взрыва так все взорвалось, полетело, потом нечто соприкоснулось с чем-то и так далее, появились там первые аминокислоты, потом они соединялись друг с другом из большой любви, появились белки, потом появились в результате жабы какие-нибудь, из жаб появились птицы, из птиц появились еще кто-нибудь, обезьяны, из обезьян появились первобытные общинные люди, и потом появились мы, венец цивилизации.
1: И потом появились рисунки.
0: Ну, вот, это одна модель. Вторая модель развития такова, что все появилось одновременно. Например, если мы возьмем любой серьезный концерн автомобильный, да, вот, например, Toyota. У Toyota есть производственный ряд, они выпускают линейку продукции такой. То есть у них есть хэтчбеки, там седаны, какие-нибудь минивены, еще что-нибудь. Они выпускают все одновременно. И одновременно работает конструкторское бюро, оно еще разрабатывает разные модели. То есть с потока одновременно выходит много чего. И грузовики, и легковушки, там какие-нибудь еще штучки, там ручки, и все это разработано одним конструкторским бюро и выпускается в свет. Так вот, вторая модель развития, ведическая концепция, это что Бог создает сразу же модель этого мира, конструкторское бюро божественное сразу же создает все типы тел. И все формы жизни существуют одновременно. Одновременно существуют даже сейчас. Дикие племена, например, в Австралии, до сих пор, ну как они дикие, они, может быть, в чем-то лучше нас. В чем-то они проще и счастливее, да, но они технологически, может быть, и, как кажутся, дикими. Но они существуют. Одновременно существуют некие формы жизни, такие как йети и так далее. Это остатки других цивилизаций, ваннеры их называли, полулюди, или люди-ли с санскрита в переводе, похожие на людей существа. Вот. И одновременно еще много-много чего. И еще одновременно существует множество обезьян, от которых мы якобы произошли. Вот. Все это существует одновременно. Поэтому ведическая концепция истории или развития мира такова, что все существует одновременно. Конечно, иногда какие-то виды жизни исчезают, такие как динозавры, в результате каких-то катаклизмов, каких-то смен полюсов, там еще чего-то. То есть это происходит время от времени. Но как вид, как модель жизни, она существует всегда. Вы не думаете, что динозавры вымерли? Например, кто такие крокодилы? Кто такие крокодилы? Это форма динозавров. Или варан. Кто такой варан? Это, в общем-то, такая ящерица. По сути, это тоже динозавры. Были летающие ящеры. Но это вот переходные разные виды. Это тоже как, вот, как автомобильный концерн. Есть переходные какие-нибудь модели от одной к другой. Но они разрабатываются одним и тем же конструкторским бюро.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

Нужно понять природу лени. Это отсутствие видения будущего. Отчего я ленюсь? Потому что я не вижу перспективы. Мне не хочется ничего делать, потому что я понимаю, что всему этому придет конец. Основная философская причина лени – это непонимание вечной природы своей души. Я не хочу ничего делать, потому что не вижу, как это все останется со мной. Я не вижу разницы между временной и вечной природой. Поэтому, изучая отличие вечности от временности, изучая отличие духа от материи, понимая свою вечную природу, я начинаю осознавать, что духовная деятельность, деятельность, направленная на служение Богу и Его детям, она остается со мной навсегда. Ее невозможно уничтожить ничем. Это самое лучшее вложение. Любая духовная деятельность, любое духовное усилие, оно остается с нами навсегда. Ничто не может ее разрушить. Никак, никаким образом. Это наш вечный вклад. Это самый лучший счет в банке. Банк духовной жизни. И когда я это понимаю и вижу отличие духовной деятельности от материальной деятельности. Материальная деятельность – это эгоистичная деятельность, когда я действую только для себя. Либо расширенный эгоизм там, для своей семьи или страны. Духовная деятельность – когда я действую на благо всех живых существ. На благо абсолютной истины. И когда я понимаю, что это дает вечный результат, то он не может быть уничтожен. Когда я понимаю, что поливая корень дерева, я доставляю воду ко всем листочкам этого дерева, что совершая духовную деятельность, я приношу благо всем живым существам этого мира, у меня появляется огромное вдохновение. Лень естественным образом уходит. То есть лень – это бесперспективность. Это результат бесперспективности. Если человек не узнает о духовной жизни, то рано или поздно к нему приходит кризис средних лет. Вот это депрессивное состояние. Зачем я вообще живу? Кому это все надо? Кто этим воспользуется? Все будет разрушено. Это, конечно, такое безвыходное состояние, очень депрессивное состояние. Поэтому появляется алкоголизм, появляется наркомания, суицид. Поэтому все в наших руках. То есть это, как мы говорили, опять-таки наше мировосприятие. Лень – это признак того, что ни мое сознание, ни мое тело не видит перспективы в движении вперед. Не видно. Как если снегопад идет, и водитель не видит дороги, он просто останавливается. Потому что не видно, не видно. Ехать невозможно. Но если мы получили видение, видим, что впереди, вперед, можно ехать, хорошая видимость. Поэтому видение, приходящее от образования, дает великий энтузиазм. Человек может горы свернуть, один человек может весь мир перевернуть. Но у него должно быть видение, у него должно быть это вдохновение от видения. Он должен быть действительно духовно образован. Это важная часть. А мы сейчас продаем диваны. Очень хороший бизнес, продавать диваны.

Человек должен стать культурным, он должен обрести знания о культуре, знания об этом мире. Потому что культура – это не что иное, это как трамплин на духовный уровень. Потому что культура возвышает человека до уровня благости, высшего уровня материального мира. А уровень благости связан с чувством счастья и знанием. Человек на этом уровне, он испытывает счастье, он равно относится к другим живым существам, он обретает знания. И это помогает ему подняться на духовную платформу, на еще даже более высокий уровень. Он еще находится в пределах материального мира, но его сознание, оно действует на духовной платформе, и счастье, которое он испытывает здесь, вырастает еще в сотни и в тысячи раз. Собственно, этот уровень является целью всех мудрецов, йогов, величайших осознавших себя живых существ и тех, кто стремится к самоосознанию. Проблема состоит в том, что многие люди, они как бы зацикливаются на уровне благости, они не идут дальше. И конечная цель – просто не страдать. И поэтому им даже культура или этикет нужно просто для того, чтобы, по крайней мере, ограничить свои страдания. Но если мы не идем дальше, мы лишаем себя высшего блаженства. Мы ограничиваем себя, потому что мы созданы для большего.

Пока живое существо не испытает счастье в максимальной степени, живое существо всегда будет испытывать свою незавершенность. И это счастье в максимальной степени живое существо может получить или обрести только тогда, когда оно связано с Абсолютом, когда оно общается с Высшей Абсолютной Истиной. Поэтому нам важно развивать отношения не только с другими живыми существами вокруг, а также отношения с Высшей Абсолютной Истиной, с Личностью Бога. Потому что чем выше цель человека, чем более высокого уровня его поступки, чем более выше поступки человека, чем совершеннее сам человек, тем больше его счастья. Поэтому мы должны иметь высшую цель. Мы созданы для высшего. И мы созданы для высшего счастья, для самых совершенных, высочайших отношений. И эти высшие отношения, отношения с Абсолютом, помогут нам также общаться со всеми живыми существами вокруг, также на совершенной платформе. Потому что это не означает, что человек перестает общаться с этим миром. Он начинает общаться с этим миром качественно, совершенно по-другому, видя связь всего этого мира с Высшей Абсолютной Истиной. И такой человек становится проводником этих чистых энергий Абсолютной Истины, проводником этого счастья, этого блаженства, проводником Абсолютной Истины. Господь уже начинает действовать через него. И он сам обретает счастье, он делится этим счастьем со всеми вокруг. И смысл нашей жизни – это обрести знания. И то, чему мы должны научиться учиться. Если наша цель – обретение знания, знания о Боге, знания о том, кто такой я, то есть как я смогу стать счастливым, если я не осознаю, кто такой я. Логично. Я должен четко осознавать, кто такой я, в чем моя природа, в чем моя сущность, где мне, в конце концов, искать счастье. И мне нужно обрести знания об этом мире, тогда я буду счастлив. Мне нужно стать учеником. И ученичество начинается с

Нептуна. Это китайская мудрость китайских мудрецов древних. Не британских котов, которые доказали, что они ученые. Китайских мудрецов. И такая мудрость гласит, что единственной работой женщины является получать наслаждение, получать удовольствие буквально. Я не знаю, каков точный перевод. Единственной работой женщины, работой, там используется интересное слово, является получать удовольствие. Потому что только когда женщина удовлетворена, она способна к творчеству. Способна к творчеству. Творчество – это чудесный процесс, каждый знает. Любой писатель знает, или любой автор знает, что это ад. Ну, это ад, с одной стороны. Кто-то из знаменитых писателей сказал, каждая моя книга, успешная книга, повлиявшая на умы тысячи, сотен тысяч людей, немножко меня убивала. Перед смертью он сказал. Каждая моя книга немного меня, чуть-чуть убивала какую-то часть меня. Такие разные взгляды. Творческий человек понимает, что процесс, как бы, это прямо отдавать самого себя, это отдавать свою жизнь, как роды. Если женщина много раз рожает, например, как жена, как этого владельца Тадж-Махала, правильно сказать, да? 14 детей, она умерла. Ну и по преданию, в память ей он построил это великолепное здание. Да? Хотя это одна из интерпретаций того, как появилось это здание. Поэтому это родовые муки, то есть создать что-то. Но зато появляется новое, появляется чудесное. То есть, пожалуй, ничего чудеснее, чем появился целый человек вообще из ничего. Просто вы привыкли к этому. В Ютубе наберите, там что-нибудь наберите, 9 месяцев развития ребенка. Фильм снят полностью. Ну, то есть, покадрово снят фильм. Представляете, камера. Развитие ребенка от попадания в яйцеклетку сперматозоида до его рождения. Шок. За 20 минут вся история. Я был в шоке полностью. Я придумал, что я представляю, как это происходит. Но когда я увидел это за 20 минут, я еще раз понял, что Бог есть. Это не мог сделать никто. Ни механизм, ни природа, ни большой взрыв, ничего. Сложнейший на разных этапах. Там еще какой-то комментарий, что сейчас у ребенка появилось, что сейчас, как, откуда появилось, почему появилось, кто появил, кто сделал, оно задышало, оно задвигалось, оно то, оно все это, и функция сердца начала биться. И это делает женщина, которая сомневается, что она могла бы получить то, что она хочет. Есть только одна проблема. Если она собирается сама это получить, то она тогда похожа на слегка, так сказать, неадекватную женщину. Такая, сейчас я сделаю так, чтобы сердце у нее там сформировалось. Сейчас в легкие. Дышим маленькие. Ну как вы это делаете? Никак. В вас происходит это просто. Вы территория, где это происходит. Посмотрите за 20 минут, какой кошмар чудесный там происходит. Или какое чудо кошмарное. Я даже не знаю, как правильно сказать. Но... Вы после этого говорите, я не знаю, встречу я любимого человека. Да посмотри, на что твое тело способно. Встретишь ли ты любимого человека? Не встретишь, родишь. Любимого человека. Кому-нибудь другому.

Один раз мы приехали на вокзал, и нам нужно было книги там, книг надо было отправить поездом в другой город, там попросили. И вот это мы один раз делали, и в общем, и у меня такие мысли были. Как научиться любить людей? Потому что сердце такое у меня, я не всех люблю. Люблю только тех, кого вот мне нравится любить. А вот кого-то мне не нравится любить, как я не могу их любить? Чего это я буду любить? Ну, такие мысли протекали просто. И я себя поймал, что эти мысли неправильные. То есть в них есть какой-то смысл, но как-то Богу не нравятся эти мысли. И я так мимолетом говорю, ну ладно, Господь, я думаю, что ты меня научишь. В конце концов, когда-то ты меня научишь любить всех. Я так подумал, тут же подходит бомж. И я сначала не понял, что это ответ на мой, просьбу. То есть теперь надо практически это делать. То есть Бог, он практически учит. Не просто знание дает, он тут же дает реализацию какую-то практичную. А мы в это время открыли багажник, джип, и достаем оттуда коробки с книгами, втроем, на стройку. Я слышу голос. Ну что, дайте мне 10 рублей, быстро. Ну, кто-то из друзей говорит, ну, у нас нету денег, мы монахи какой-то. Он говорит, ничего себе, монахи, денег нету, такая машина крутая, денег нету. Ладно, давайте, не прибедняйтесь. И вот так просто давит. И вот попробуйте его полюбить теперь. И когда он начал говорить, у меня внутри как бы война такая. Сейчас я тебе сейчас как бы влеплю эти 10 рублей. И тут же себя поймал на мысли, ты только что просил, чтобы Бог тебе дал возможность полюбить таких. Как мне тяжело стало это все понимать. Но я смирился так сначала. Я сначала сказал друзьям, дайте ему просаду, пищи духовной, и все. Ну, обычно мы так делаем, денег не даем, даем пищу духовную. Это больше благо приносит людям. С ней кто-то пошел, начал в машине искать, и подходит, говорит, что-то у нас ничего нет, все раздали уже, нет. Ну, они говорят, у нас нету ничего. А он стоит, не уходит, нет, ищите, я не верю вам. И в этот момент я просто набрался сил, собрался внутри, думаю, ладно, попробую тебя полюбить. Так раз. Внутри так перекрестился, весь такой уж. И в этот, я развернулся, в этот момент я его увидел, какой он. Ну, до этого думал, просто бомж там, как-нибудь полюблю сейчас его. А когда я развернулся, я его увидел, я думал, ужас, как такого любить. Ну, раз уже, как снежинком расповернулся, все, цепная реакция пошла уже. Уже теперь не остановишься. Раз ты решаешься это делать, то давай уже делай что-то. Я так повернулся, а сам иду к нему навстречу, и руки так, говорю, иди сюда. И он испугался. Ну, так ужас. И подошел его за плечи, взял так себе, так придавил, так, и начал обнимать его так и лицом к этой щетине, к этой всей. Я так прижимался, и я чувствовал отвращение сначала какое-то такое. Но внутри я молился, говорю, Господь, дай мне вот этого понимания, что эта душа такая же, как и я, просто у него тело бомжа просто, и все. А там душа такая же, как и я, и ты нас любишь одинаково обоих, как душ. Ты не делаешь различия между нами, кто из нас тут святой, а кто там бомж. Дай мне возможность вот это ощутить. Если у меня есть какая-то сила в сердце любви, влей ему эту силу туда, прям вот в сердце. Дай мне возможность полюбить его. Я просто представил, как вот этот фонтанчик какой-то у меня есть любви, он просто перетекает в его сердце. И держу его, сжимаю. Держу, где-то буквально, не знаю, секунд через 15, через 20 я почувствовал, как его, знаете, как конвульсия какая-то у него такая. А у меня изнутри такое блаженство пока вот начало появляться. У меня такое ощущение было, что я просто своего какого-то хорошего друга обнимаю. И такое блаженство, я не хочу его отпускать просто, хочу держать его. Я уже не чувствовал вот эту щетину, вот этот запах вони от него, вот этот. Ничего не чувствовал. Чувствовал просто, что какая-то вот личность передо мной очень дорого мне. И потом я думаю, надо отпускать его, иначе так, я прям почувствовал, что это как передозировка сейчас будет. И раз я его отпускаю, смотрю на него, а я смотрю, у него слезы из глаз просто, они прям бегут. Не просто там слезинки, а прям бегут, и он стоит такой, ты что со мной сделал? У него это вырвалось. Ты кто такой? Ты что со мной сделал? И я как бы так раз отошел немножко и сказал, что, нужны тебе деньги? Он говорит, нет, мне не нужны деньги. И он стоял, просто стоял, смотрел. И он потом шел за нами и говорил, вы кто такие? Мы да никто, мы не такие, мы просто монахи и все. И он так как-то отошел потом от нас. И я потом понял, что такое полюбить. Сами мы не можем полюбить. У нас нет этой силы. Почему? Потому что мы на себе все сконцентрированы, всегда были. Полюбить это значит перестать мыслить о себе хорошо, что я хороший. Минимум я равный. Это минимум. Я равный, я такой же, просто внутри, как душа, я такой же. Внешне мы, может быть, разные. Ярлыки у нас разные, может быть. Но там такая же душа.

почему здесь стоит очередь? Полубоги с райских планет в очереди стоят, получить тела людей. Потому что эта форма жизни из 8 миллионов 400 тысяч самая ценная считается человеческая. Очень ценная, получить ее очень ценно. Мы, на самом деле, мы все отстояли в этой очереди. Мы очень долго стояли в этой очереди. Вот мы достоялись. Вот мы получили человеческую форму жизни. И что мы теперь с ней делаем? Посмотрите, как бездарно люди растрачивают эту ценную жизнь. Ценность в том, что только с человеческой формы жизни можно уйти в духовный мир. Больше никак. Ни с тел полубогов, ни тело Брамы, даже можно Браму и тело Брамы иметь, и не уйдет в духовный мир. Браме придется родиться человеком, прожить человеческую форму жизни по достоинству, развить в себе все качества духовного человека, и отсюда уйти в духовный мир. В другой форму жизни в духовный мир не уходит. Обязательно нужно стать человеком. И поэтому очередь стоит. Полубоги это знают. Поэтому завидуют все, что мы здесь люди как в человеческих телах, и занимаемся ерундой, они плачут, там, вы чего вы делаете вообще? Вы так стояли в этой очереди, и вот оно пришло в ваше время, и вы так бездарно растрачиваете. Так они смотрят на людей, на мирян. Но когда мы занимаемся духовной практикой, эти же полубоги, эта же очередь, все нам благословения дают. Все ангелы, все хранители, все приходят в этот мир, защищают нас, устраивают так, что мы будем духовно расти. Если они видят, что мы правильно распоряжаемся жизнью, все благословения к нам придут. Тогда мы достигнем совершенства, уйдем в духовный мир. Но если мы не пользуемся этой формой жизни, они не дают благословения, тогда приходят другие существа, и они нам мешают, они нам палки в колеса суют, посылают нам всякие соблазны, мы теряем время, туда, вот тебе то, вот тебе это. В этом ценность, по этой очереди там. Что подразумевает, вы пройдете солнечным путем, дойдете там до полубога, станете полубогом. Да, и даже до Брамы дойдете, уже Брамой станете, уже Брама высшее живое существо. И потом вернетесь опять на землю, чтобы развить себе качество, которое Брама не может развить в себе. Теперь Брама не может, сложно развить качество. То есть чем выше уровень, тем больше шансов обусловиться. Соблазнов очень много. Даже себе представить не можем, какое счастье, блаженство испытывает Брама. То есть ему там не до любви божественной. Там столько всего, и он говорит, я успею это еще сделать. Но потом душа возвращается обратно сюда, получает тело человека, развивается, начинает старт. Духовный мир. Она пролетает все эти оболочки, когда выходит из тела человеческого, пролетает все оболочки райских планет, низших планет райских, средних райских планет, там уровень Брамы проходит. Даже иногда она может стать Брамой на время, просто еще раз убедиться, что мне это не надо. Просто может какое-то время поправить там один день Брамы.

просто душа. Потом она продолжает дальше. Это просто как бы промежуточный этап. Она продолжает дальше, она выходит за пределы Анды, то есть за пределы Вселенной, попадает в Брахма-Джьоти или вот эту нирвану, к которой стремятся буддисты, Брахман вот этот, попадает. И там она не должна останавливаться. Если она хоть немножко остановится, если ей там понравится, все, она вернется обратно. Да, поэтому она там проходит его. На этом пути в Брахма-Джьоти она встретит Господа Шиву, душа. Ну, не сразу Шиву, сначала Ганеш встретится там, Дурга. Супруга сначала Господа Шивы встретится, не материальная друга, духовная. Она встретится, скажет, ну что, ты куда-то собрался, да уже? Ну, ты Махамайя, друзья. И надо пройти там испытание, уйти от этого, выразить почтение там и дальше продолжать путь. Он, конечно, встретится, скажет, нереально тебе войти в духовный мир, потому что духовный мир охраняется моим отцом, Господом Шивой, Сада Шива, изначальный Шива. Не это Шива, который здесь. И все, и великая удача, если там будут преданные в это время рядом. Если будут преданные рядом в это время, там, в Брахма-Джьоти, они будут харинам идти, в духовному миру, в материальный мир будут харинам идти. И мимо Брахма-Джьоти, если будут проходить в это время, тогда повезет очень сильно. Потому что Шива, когда слышит харинам, он сразу забывает, просто начинает танцевать. Начинает танцевать харинами, просто он не может равнодушно смотреть на нее. И когда он начинает танцевать, в это время душа может проскользнуть. И уже войти в духовный мир, на планеты Вайкунхи. Но это еще не конечная цель. Планеты Вайкунхи это тоже еще не обитель. Как бы все это уже духовный мир, все, можно уже все забыть, что вы в материальный мир уже не попадете. Смотря какие вы отношения с Богом строите. То есть, какие вы отношения с Богом строите. Слуги, нейтральные, или слуги, там, или дружбы, или супружеские, дружеские, там, какие-то родительские. Строите там, если там слуги, то на Вайкунхе там можно остаться, служить там на Райне, все, вечная жизнь, духовный мир. Там разные планеты есть. Есть планеты Иисуса Христа там в духовном мире. И потом, когда душа уже поймет, что даже там она может до конца просто, она захочет Кришны, что Кришна выше этого всего стоит, выше планеты.

есть одна история про одного такого мудреца. Это реальный эпизод, он рассказывается в одном тексте. Такой пандит в Индии. Пандит — это означает ученый человек. Он был в таком критическом настроении. Он все время ходил и думал, как несправедливо все устроено в мире. Неправильно, неправильно. У него такой критический взгляд на мир был. Вот. И один царь, он понимал, что это очень хорошо, когда рядом с ним живут ученые люди. Он понимал, что это его благочестие. Что если мудрый человек находится рядом со мной, то это меняет мою судьбу. Кстати говоря, очень важный принцип, знаете это. Если рядом с вами находится чистый человек, и вы с ним общаетесь, само по себе это меняет вашу судьбу. Если вы общаетесь с людьми, которые греховные, у которых много проблем в жизни, у вас потихонечку будет возникать та же самая ситуация в жизни. Кармическое поле другого человека влияет на вас, на нас. Поэтому одна из главных наших ответственностей в жизни – с кем мы общаемся, круг общения. Это формирует нашу судьбу очень сильно. В общем, этот царь понимал, что нужно, чтобы пандиты, ученые люди были где-то рядом. И он подарил ему такой очень большой сад рядом со своим дворцом. Там построил ему хижину. Он сказал, пожалуйста, живи здесь. Вот я хочу, чтобы ты был рядом, чтобы иногда мог с тобой общаться. И этот пандит, он периодически ходил по этому саду, смотрел, и ну, все ему не нравилось. Вот, все как устроено в этом мире. У него был такой критический взгляд. И в один из моментов он вдруг видит, это, ну, в России не растут эти деревья, дерево баньян такое, громадное дерево баньян, там, я не знаю, не видели никогда? Они тысячелетиями живут, то есть там 3000 лет, и баньяны вот такой возраст у них может быть. Такие громадные деревья просто, высоченные, там ствол, там, я не знаю, 30 человек не охватит. Иногда такие вот бывают баньяны. И он видит такой баньян громадный. И вдруг видит, какие маленькие семечки у него там растут. Думает, как все неправильно устроено в мире. Такое громадное дерево и такие маленькие семена. И потом он видит рядом, что там торчит тыква, растет. Думает, какая-то тыква, у которой даже ствола нету. А тут такие растут шары на ней. И опять у него это умонастроение, как все неправильно в этом мире устроено. Творец, как-то он все перепутал, вот не понял вообще, что с чем соединить. И в итоге этот критический взгляд его настолько замучил, когда он рассуждал о тыкве, о баньяне, и он прямо под этот баньян решил улечься, поспать, отдохнуть, чтобы как-то отойти от этого критического умонастроения, которое его изводило внутри. И вот он засыпает под этим баньяном, лежа на спине, наконец-то заснул, чтобы как-то освободиться от этих своих эмоций проблемных. И тут сквозь сон чувствует, что-то ему щелкнуло так по лбу. Он открывает глаза и смотрит рядом, лежит это маленькое семечко баньяна. И он понимает, что эта семечка упала на него, разбудила его. И он вспоминает свои мысли и думает, о, как хорошо устроен мир. Потому что если бы семена баньяна не были такие, как у тыквы. Мир устроен очень правильно. Иногда он к нам поворачивается с какой-то проблемной стороной. Но, пожалуйста, никогда не забывайте, что за этой проблемной стороной стоит высшая энергия любви.

Ну, вот еще интересный такой интересный момент по поводу интеллектуального развития. Кови говорит, что очень важно вести дневник. Очень важно вести дневник, в который вы могли бы записывать ваши мысли, какие-то ваши реализации, понимания, которые к вам приходят. И я пытаюсь это делать. Иногда я делаю пометки в каких-то вот, ну, в таких вот листочках. Через некоторое время возвращаешься и понимаешь, что в силу вот каких-то, знаете, жизнь бывает как-то увлекает, ты можешь забыть какие-то важные идеи. Потом ты возвращаешься и думаешь, вот это была важная идея, я уже об этом забыл. Вот даже вот на эти все навыки можно смотреть с разных сторон. Да, и с разных сторон. И можно их вообще бизнесу приложить, и семинары тогда для бизнесменов, можно для семейных людей и так далее. И Кови, он там разные, в своей книге, он там разные стороны жизни, к разным сторонам жизни прикладывает эти навыки. Но также и степень, уровень погруженности и понимания какого-то, ну тоже может быть какой-то, знаете, как фокус. Вот что такое фокус? Например, вы берете фонарик и освещаете часть комнаты. Вот темная комната, освещаете. И вдруг вот такая-то часть комнаты становится очень яркой такой. Да? Но это лишь часть реальности. Вы ее можете направить на другой какой-то, и там что-то проявится. Вот, и здесь вот становится светло, другого вы ничего не видите. Но здесь вот видите, вот она какая реальность. Таким образом вы можете изучать. Вот в зависимости от того, куда направляете фокус своих размышлений, какой-то внутренней раздумий, медитации какой-то своей, какие-то аспекты жизни могут открываться. И вот это интересно записывать. Интересно записывать и к этому возвращаться. Поэтому дневник очень хорошая вещь. Плюс ко всему вы можете себя проверять. Вообще, где я нахожусь и куда я двигаюсь. Я развиваюсь или я не развиваюсь, или может быть я даже деградирую. Иногда полезно вот полезно сделать такой анализ, и для этого надо иметь вот эти записи. Известно, что, допустим, в восточной культуре есть такие дни, специальные дни, когда человек говорит себе «стоп». Это дни, которые называются Экадаши. Это 11-й день убывающей луны и пребывающей луны. Это дни, когда, в общем-то, никакие материальные начинания, они не идут. В эти дни бывает множество всяких неприятностей даже. Там аварии усиливаются, какие-то вот вещи такие. Есть этот календарь, я думаю, даже Сергей Витальевич может вам его показать. Я сам на этот календарь ориентируюсь. И в эти дни, поскольку этот день для материальных каких-то внешних, я имею в виду материальные, имею в виду что-то внешнее такое делать не очень, так сказать, благоприятное и не очень эффективно, то можно остановиться и сделать анализ. Вообще просто никуда не ходить даже. Или, может быть, если, ну, если такая возможность есть. Либо как-то ограничиться какими-то такой той деятельностью, которая, ну, просто вот необходима. Она находится в круге, допустим, срочные и важные, и вы не можете ее игнорировать. И просто остановиться и подумать, вот что со мной происходит, где я, что, куда, вот географию, карту рассмотреть, что внутри со мной происходит, каково мое здоровье сейчас, состояние мое, какое состояние моего внутреннего мира, психики моей. Что мне нужно предпринять, куда направить силы, где у меня слабые какие-то, может быть, места есть, куда нужно больше направить ресурсов. В эти дни можно...

человек, царь. Он спросил, к нему пришел Саду. В прошлые времена цари знали благо от общения с Саду. Я знаю, Чинаки Пандит пишет, что если в доме муж с женой не ссорится, если у них есть достаточно зерна, если они приглашают в дом святых, в их доме поселяется богиня процветания. И вот цари это знали, приглашали святых. И вот однажды он решил спросить у святого, почему же так трудно-то духовно развиваться? Вот кто-то меня не пускает, Не знаю, что меня не пускает. И этот святой был такой креативный человек. Он неожиданно схватил большую колонну, руками обнял вот так, и стал орать. «Отпусти меня!» И долго кричал. Царь думает, ну, похоже, дедок очистился. Он его спросил, что случилось, объясни мне. Говорит, так это я тебя изображал. Отпусти просто, ты сам держишься за это. Так вот мы сами держимся, но очень трудно отпустить. Одно дело отпустить вот фломастер, да? Но другое дело — отпустить вот эти «нравится». «Нравится» — вот так вот не отпустишь, это просто «нравится». И говорится, что эта энергия на санскрите называется «гуны природы» или «майя», «иллюзия». Она настолько сильна, что люди не могут сами от нее избавиться. Я думаю, у каждого из вас был опыт, когда вы хотели быть хорошими. Был же опыт, да? Вот завтра все буду хорошим. Бросаем это все. Ты насколько это хватало? Очень трудно. Если не одно, так другое. И в Бхагавад-гите говорится, что дайви хеша гуна мои, мама мая дуратья ямам, эва я пропаденте, там садхэва тарантите. Гуны природы очень трудно преодолимы. Никто не может их преодолеть. Ни мудрецы, ни аскеты не могут преодолеть. Полностью не могут преодолеть. Да, до какой-то степени можно скорректировать карму. До какой-то степени. Но избавиться от желаний совершать карму, от этой кармаши, аша значит желание, от желания совершать карму, человек не может избавиться. А это значит, да, он поправил свою карму, но в следующий момент он опять совершает какой-то дурной поступок. Но в этом тексте говорится, что это трудно сделать, но тот, кто предается мне, что значит предаться? Предаться — это когда мы говорим, пусть не моя воля, а твоя будет. И это вот ключ. Даже если нам хочется чего-то материального, хочется купить новое платье, или машину, или вылечиться хочется, наконец-то, на старости лет-то можно вылечиться или нет? Может, помирать уже скоро, может, перед смертью хоть вылечиться. Сколько можно по больницам ходить? Но всегда добавляйте в конце, если будет на то твоя милость. Это значит много, это значит, что вы готовы, что этого не произойдет. Понятно, да? Если мы это не добавляем, а говорим, я хочу это, и вот я тебе сколько надо свечек поставлю, скажи, сколько, где тут прайс-лист, то, может, вам и дадут то, что вы просите, могут дать, но принесет ли это благо? Получается, что мы сами решаем, что мне благо принесет. Но когда мы говорим, если ты позволишь, если это будет благом для меня, то тем самым мы отдаем решение Богу и говорим, ну ты сам подумай, ты же умный, самый умный же Бог, правильно? Источник всей умности, которая есть. И ты сам реши, принесет мне это благо или нет. И если это не принесет благо, если это не приблизит меня к тебе, пусть этого не будет. Знаете, так через силу даже можно так говорить. Это нормально. А те, кто практикует садхану, тот, кто еще не достиг успеха, надо полагаться больше не на чувства. Знаете, люди так, вот чувствую, надо в храм зайти. А вот если не чувствую, все равно надо идти. Понимаете, фокус в чем? Потому что сейчас наши чувства, они отданы во власть наших вот этих вот скорпионов, как их называют, у этих змей там, осьминогов, которые держатся. Вот чувства там наши. Поэтому если мы будем полагаться только на чувства, то мы далеко не уедем. Поэтому на разум. Мы же разумные люди, понимаем, это правильно так делать. И мы в этот момент, когда мы сознательно говорим, вот это Бог и видит. Бог видит то, что мы сознательно говорим. Если мы сознательно говорим, пусть твоя воля будет, вот это Он и видит. И не надо там сильно переживать, а вот у меня же там еще вот это есть, вот этого не видно. Это не считается. Считается то, что вы говорите сознательно. И когда человек так поступает, то тогда постепенно Господь лично, Он говорит, я лично такому человеку помогаю. Кто лично к нему обращается и говорит, ну ты сам позаботься, помоги мне, реши сам, что для меня лучше. Он лично начинает с таким человеком работать. Если человек так не говорит, то законы природы с ним работают. Автоматический режим.

0: как нам, нормальным людям, у которых враг еще жив, у этого врага нет уже никакого. Никакого эгоизма не осталось. Вот давайте представим, как он будет себя вести. И мы разделим его реакцию на две части. Первое, как он внутри себя будет чувствовать, когда кто-то подходит и делает ему, знаете, у вас вот там уши не те, паспорт не тот, глаза не те. Ну вот как-то вот так вот его, со злобы как-то его, или гвоздями прибивает его, да, к кресту. Вот. Как он внутри реагирует? Первый блок, как он реагирует внутри. А второй блок, а как он реагирует снаружи? То есть это первое настроение у него какое, и как это настроение внешне будет проявляться. Вот такую работу хочу, чтобы мы провели с вами. Давайте вместе подумаем. Кто хочет сказать, ну, поднимайте руку. И мы сейчас попробуем разобраться, как он реагирует, когда к нему кто-то приходит и начинает его, ну, как-то унижать, оскорблять, критиковать. Как он внутри на это реагирует? Кто хочет сказать? Да?
1: Благодарить.
0: Почему? Да, и надо объяснять, почему, по вашему мнению, он так реагирует.
1: Ну, потому что человек, который протестует, он не имеет намерения сделать хорошее, как исправить ситуацию, отношения.
0: А, он хочет мне помочь.
1: Ну, нам обоим.
0: Он нам обоим хочет помочь.
1: Ну, например,
0: окей, окей. Это вот тот вариант, когда он даже видит незначительное, да? Хорошо, что не убили, да? Он хочет не хорошим. Благодарность. И почему благодарностью? Потому что ну, он как-то хочет переживать за меня.
1: Да.
0: Окей.
2: Ну, что есть недостатки, которые притянули вот этого человека.
0: Он увидит в себе какие-то недостатки.
2: Да, и этот человек пришел, чтобы мне помочь его себе увидеть.
0: Спасибо. Опять, да, спасибо?
2: Да.
0: Опять спасибо. Благодарность. Ну, хорошие эмоции благодарности, да?
3: Страдание.
0: Почему?
3: Потому что человек зарабатывает карму, он отрабатывает. И типа, жалко
0: его. Мне жалко его.
3: Да.
0: То есть есть чувство сострадания. То есть человек себе плохо делает. И мне больно за это. Я вам один пример сострадания приведу. Там был один святой. И у него была какая-то болезнь. То есть как-то так устроено было. Ну, чтобы показать, похоже, степень его сострадания. И вот и из-за этой болезни у него в ранах черви ползали. Они ели его. Они его ели живьем. И когда червяк падал с его тела, вот, ему было больно смотреть, как этот червяк мучается. Ну, он же там из домика выпал, да? Ползает там. Он его брал и назад туда плам. Вот это сострадание святых. Непонятно. Его гвоздями прибивают, он сострадает.

Энергию, как вы правильно говорите, мы берем от Бога. Вот. Если мы энергию не получаем, мы начинаем потихоньку затухать, зачихать. Если вы возьмете, есть даже сейчас приборы, которые могут определить, насколько человек близок к смерти. Они определяют, насколько человек выделяет энергии, насколько сильно у него биополе. Хорошие экстрасенсы, там, целители типа Лазарева, они это видят заранее. Они сразу говорят, сколько человеку осталось. Там. То есть видно, какова энергетика человека идет. Как узнать, что западная цивилизация действительно загнивает? Синдром хронической усталости – это сейчас бич. Там 60-80% в Западной Европе людей им страдает. Вот и очень все больше людей, вроде все питаются правильно, бегают по солнцу, все, энергии нет, да? Сил нет что-то делать. Это значит уже проблемы с энергией, это значит уже недалек момент, когда у нас будут проблемы и по судьбе, и по здоровью. И первый принцип, очень важно понять, что, ну, первое, изначально, что мы берем энергию от Бога на внутреннем плане, и потом уже на физическом, на эмоциональном. Потому что этот мир, он только забирает у нас энергию. Согласны? Просто проедьте в транспорте куда-то, не обязательно даже в российском. Вот, в российском это быстрее пойдет процесс. Где-нибудь просто погуляйте по улице, по западному даже городу, где все культурно вам улыбаются. К вечеру вы почувствуете опадок сил. Согласны? Потому что этот мир, он потребляет энергию. И где-то мы должны брать. Поэтому говорится, что без контакта с Богом жизнь живого существа, она невозможна. И для того, чтобы существовал гомеостаз духовный, мы, первое, не должны зависеть от внешнего мира, от этого материального мира. То есть у нас не должно быть привязанности. Как говорит ведическая психология, ведическая философия, это очень сильно подчеркнуто в буддизме, все проблемы, они приходят от зависимости, да? От привязанности, так называемой. Потому что зависимость – это другой синоним в какой-то степени привязанности. Если мы к чему-то привязаны, мы зависим от этого. Согласны? Например, если вы привязаны, то, что у вас в кошельке, я не знаю, там, $100, да? Если я эти $100 сейчас возьму, у вас какой-то выброс энергии будет нехороший, да, там? Или, может, хороший. Если вы зависите от этого. Если вы внутри не привязаны, значит, вы не зависите. Вы сделали все, чтобы их сохранить, но если они ушли, ну, на все воля Бога. Согласны? Вот, второе, что важно понять, что чем сильнее я завишу от этого мира, от этого материального мира, в любой области, тем быстрее меня убьют различные перепады в этом мире. Перепады на всех уровнях. Вот, например, возьмите пример так называемого первобытного человека. Или людей, ну мы знаем, 400 тысяч форм есть, человеческих форм жизни. Есть примитивные. Вот у так называемых первобытных, простых людей, их очень легко убить теоретически. Да, там перепад температуры, там засуха, им нечего кушать и так далее. Чем более человек продвигается, тем энергетика его выше. Например, йоги. Йоги, которые живут на высочайшем уровне, у них, они достигли очень много в бхакти, в гьяне. Потому что бхакти и гьяне это взаимодополняют друг друга, хотя бхакти, конечно, является основой. Вы знаете, йоги могут сидеть, медитировать на льду. Говорят, в Гималаях тысячи лет медитируют, да? Как проходит в буддийских храмах выбор там, лидера во многих буддийских монастырях на Тибете? Просто садятся на снег, на лед, и кто быстрее растопит его? Да? Вокруг кого больше останется? То есть никакой политики. Да? Никакой политики, ничего. Да ты знаешь, а он такой президент, а это все. Посидел на льду 2 часа, все видно. Иди, мой чашки. Мало энергии у тебя.

момент создания кармы, как он осуществляется? Когда мы, имея какую-то определенную энергию, совершаем действие, то это действие подобно посадке семени. Потому что любое действие, это что такое? Это инвестиция или вложение энергии, правильно? То есть для того, чтобы совершить любое действие, нужно немножко как-то напрячься и что-то такое сказать, сделать в конце концов. То есть что это? Вложить энергию. Вложение энергии – это есть как бы посадка семени. Что такое семя? Семя – это некий энергетический сгусток, да, который помещен в землю, и под влиянием тепла и воды он в течение времени прорастает, дает какие-то плоды. Вот. То есть семя – это сгусток энергии, который потом раскрывается, раскручивается, превращается в растение, цветок, плод и так далее. Да. Вот точно так же, когда мы совершаем действие, это означает, мы вложили энергию туда. Это то же самое, что мы посадили семя. Вот. И грядка, в которую мы сажаем эти семена, это не что иное, как наше собственное тонкое тело. Все, что мы говорим, любое напряжение, любое действие ради кого-то или ради себя там, или что-то еще, то есть это есть всегда трата энергии, вложение куда-то, что-то, посадка семени. И это все отпечатывается в нашем тонком теле. Это не видно. Семена не видны. Но видно что? Видны плоды, которые прорастают потом через грядку уже физического тела. То есть физическое тело – это поверхность. Какой-то там прыщ выскочил или что-то еще. Это все изнутри наружу. То есть внутренние семена, эти внутренние какие-то действия, они начинают с течением времени прорастать. И когда мы говорим о карме, как взаимоотношениях с материей, да, здесь очень важно понять, что материя сама по себе не обладает разумом нас наказывать или награждать чем-то, потому что материя сама по себе лишена разума, она инертна. Но тем не менее, мы видим, что что-то к нам приходит, да? Вот из материальной природы. Как это приходит? Это можно понять только тогда, когда мы поймем, что материя является инструментом в руках сознательной личности. То есть, смотрите, вот по этой схеме, допустим, если глянуть немножко в другом ракурсе, рассмотрим душу, материю и Бога, вот, то здесь материя, она является посредником, как весы, инструмент. Допустим, вы пришли в магазин, вы покупатель, и вы говорите, мне килограмм яблок, берете там сетку этих яблок и кладете ее на весы. Вот. А продавец, он забивает, сколько стоит килограмм яблок, цифру, да. И теперь вы положили, допустим, там эту сеточку яблок, и вам показывают, что с вас там столько-то рублей, да. То есть вот, количество килограмм, вес умножен на цену, получается то, что с вас требуется. Да? Но берет с вас деньги не весы, понимаете, а продавец. То есть материя сама по себе, она не может нас ни наказать, ни наградить. Так же, как весы не могут с нас деньги взять. Понимаете? То есть весы – это инструмент в руках продавца, который отмеривает взаимоотношения вот эти вот товарно-денежные, да, сколько отпущено товара, сколько нужно взять за это денег. Вот. Точно так же материальная природа – она является просто посредником. Поэтому понять карму, не приняв Бога, невозможно. Невозможно. Потому что не может меня материя наказать за то, что я там, допустим, человек темную ночь, никто вообще не видел, что ты там украл, да? Никто не видел. Ну, никто абсолютно. Все спали, все храпели, все было шито-крыто, да? И так он что-то такое там спер, и через какое-то время начинаются там какие-то проблемы, муки совести, там что-то еще, потом его в конце концов ловят и так далее. Как это происходит? Никто же не видел. Как-то вот материя меня вот на все это как бы сподвигла. Нет. Кто-то видел. Параматма. В каждом атоме она не спит. Она бодрствует. В Бхагавадгите говорится, что она упадрашта, наблюдающая со всеми абсолютно. Сакши. То есть она свидетель всех действий живущих. Такое всевидящее око.

историю рассказывают про одного царя. Он как-то вот очень хотел, чтобы вот все было вот правильно, вот тут вот 100%. Я хочу контролировать эти вещи, я хочу контролировать результат. Насколько мы можем контролировать результат? Кто из вас 100% гарантию даст, что вы завтра будете живы? Вы уверены? Нет? А мы кому-то даем 100% гарантию, я о тебе позабочусь, и всю жизнь буду эти заботиться. Какая гарантия? А мы же вот такие вещи прям, да? И вот этот царь, у него была такая 100%, он переживал за все. Понимаете, мощностей-то не хватает. И поэтому духовный человек, он понимает, от кого все зависит. А обычный человек думает, все зависит только от меня. И результат зависит только от меня. Да? И вот этот царь, он вот так, и он не мог, хотя у него были мощности, да, он был действительно настоящим кшатрием, влиятельным, который может вести за собой. Но выматывало просто. Вот это царство выматывало его. И он же пришел к своему наставнику духовному, говорит, я уже не могу это делать. Я не могу, я даже не могу дома с детьми нормально поиграть, я вот все как-то вот с ума схожу. Тот ему говорит, ну тебе надо отдать царство. Оно тебе мешает. А кому? Мне. Тот говорит, вам? Да. Ну берите. Ну все, теперь я царь, говорит его наставник. Ну хорошо, я пойду, говорит этот царь, бывший царь, экс-царь. Говорит, ну хорошо, я пойду, может как-то перееду. Куда пойдешь? Что я тут ничего нет, это все мое. А, да? Ну тогда я пошел на работу устраиваться. А куда ты пойдешь на работу устраиваться? Ну не знаю, ну может быть, рассыльным? Говорит, нет, я возьму тебя на работу. Вы возьмете меня на работу? Да. А кем? Царем. Ты будешь работать царем. Есть квалификация царем? Ну, вроде учился, да, вот это. Вот ты будешь работать у меня царем. Я тебе буду заплатить зарплату, понимаешь? Ну, ладно. И он стал работать то же самое, стал делать. Он стал делать то же самое, как-то ему полегчало. Уже так приходит на стадию, говорит, как-то вот классно все мне. А что тебе классно-то? Ну как-то царство-то не мое. Я работаю, ну то есть я со своей стороны все обязанности выполняю. Правильно? Ну царство-то ваше, я-то свое делаю. А что там с вашим царством будет? Ну это же не от меня зависит, понимаете? Видите, то есть первый человек сосредоточен на том, что от меня зависит результат. И поэтому он не может нормальные дела делать. Что думает, я вот должен как-то вот все, ну что, он может столько, сколько может. А из-за того, что он думает, что все зависит только от его усилий, он и эти усилия не может нормально делать. А второй человек, этот, когда после того, как ему с наставником пообщался, он сосредоточился только на том, как сделать нормально ту работу, за которую мне платят деньги. И он нормально стал делать и перестал думать, а что там получится. А получалось все нормально. Ведь он идеально делал все эти вещи. Вот такая интересная вещь. Но вот эта проблема эго, что он хочет все контролировать вплоть до результата. И мы знаем, что это, да? Вот недавно ходил за визы, визовый центр. Ну, кто был, понимаете, да? Я вообще ничего не боюсь. Думаю, да, как Господь. Захожу туда, а там все боятся. Минут через 15 я тоже, как все, думаю, а вдруг не назовут? А вдруг не дадут? Сила влияния вообще.

здесь.

0: विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति.
1: Чаще всего мы с детства обусловлены мыслью, что семья или дети, или муж – все посланы нам для одной цели – для того, чтобы мы получали удовольствие. Ну, несмотря на то, что мы видим очень много примеров, тем не менее, эта мысль не покидает нас. И, к сожалению, очень многие люди, сталкиваясь с реальностью, понимают, что за отношениями есть какие-то невидимые законы. И эти невидимые законы не что иное, как законы кармы. Не случайно дети рождаются в определенных семьях, не случайно мы имеем определенных родителей. Хотя говорят, родители не выбирают, но это неправда. Родители выбирают. Когда мы находимся в тонком теле и собираемся воплотиться в этом воплощении, то именно наши прошлые желания, прошлые привычки выбирают тот круг, в котором мы хотим, тот вкус, который у нас был в прошлой жизни и который мы хотим сейчас получить. Также одной из причин того, что мы воплощаемся в той или иной семье, как ни странно, никто в это не поверит, пока не поживет не один десяток лет с кем-либо, что мы кому-то что-то должны. Если бы мы могли только предположить, что наш ребенок — это тот, кому мы когда-то не отдали пару там тысяч, если отдали поменьше, не отдали поменьше, значит, у нас будет немножко лучше отношения. Но чаще всего тяжелые отношения вообще в семье, отношения, как правило, они должны начинаться именно с понятия, что мы друг другу должны. И тогда очень многие проблемы, они исчезают сами собой. Например, если мы кому-то что-то должны, то стоит нам отдать долг, то сразу отношения могут наладиться. Но если, допустим, я кому-то должен, и мне или мне кто-то должен, то ни я, ни другой человек при встрече особой радости возникать не будет. И наша задача сначала понять, в чем наш долг, отдать этот долг, и только тогда мы можем надеяться на то, что счастье все-таки возможно. Оно действительно возможно, но только после того, как отработается дхарма или долг. Давайте сначала немножечко поговорим о детях. О детях. Наш долг, если мы хотим привлечь хороших детей, он начинается вообще с того момента, когда мы задумываем иметь детей, потому что очень правильно иметь правильное умонастроение. И зачатие, оно не должно происходить случайно или спонтанно. На самом деле к зачатию ведические времена относились с очень большим вниманием. Для этого специально обращались к астрологу, чтобы он выбрал им благоприятную дату. Есть очень много моментов, например, когда в определенное время, например, когда можно зачать демоническое существо. Например, очень неблагоприятные моменты, когда сумерки, да? Если, допустим, зачатие происходит в новолуние или происходит в 14-й день Луны, не очень благоприятно. В затмение, ну и в определенные такие точки. Я просто как пример, на самом деле зачатие нужно, наверное, самые три таких важных подбора времени, я бы сказала, вот такие, которые могут кардинально влиять на судьбу человека, это время для бракосочетания, время для зачатия и время для переезда в новый дом.

Разум что такое? Ограничение он ей ставит. Не все желания жену нужно выполнять. Мужчины. Иначе будете танцующей собачкой перед ней. Под каблук попадете. Это нехорошо для мужчины. Потеряете разум тоже. Мужчина не должен руководиться женой. Руководствуется разумом. Поэтому он должен знать границы. Хватит или не хватит. От него это исходит. Потому что мужчина — это масло, а женщина — огонь. Ари так говорили. Женщина — огонь. Она горит, она вдохновляет, она привлекает. Она... А масло, даже твердое, соприкасается с огнем, тает, видите, теряет свою как бы твердость. Поэтому нужно знать эту границу, как правильно общаться мужчине и женщине, регулируемо. Сексуальная жизнь должна быть регулируемой, иначе масло растает, и будет сказка золотой рыбки. Дурачина ты просто, Филя. Выпросил у рыбки корыто. А избу ты видел вообще? Она же, у нее 9 единиц, она все замечает. А у него единицы, ему все равно, какое корыто. Ржавое еще можно. Мы были тогда молодыми, родилась, дочь родилась у нас. А мы жили в Петербурге, снимали квартиры, мы там скитались долгое время. И у нас было только 2 чемодана, и все. И маленький ребенок. Несколько месяцев. Жена говорит: ну, кроватка нужна. Я говорю: денег пока нет. Ну, что-то надо, говорит, придумай мне. Ты же, говорит, отец, я откормлю, я занята. Куда же ложить-то будем ее? С нами задавим еще, не дай бог. Я так, значит, смотрю. Угу. 2 стула, чемодан. Нормально, в чемодане будет жить. Чемодан опустошаем, один на пол, все. Ставим чемодан к стенке, крышку, пеленочку туда, матрасик там, что-то там наложили и туда положили. О, говорю, смотри, какая кроватка. Хорошо, все. Нормально. Ну и все, решил же проблему. Решил, нормально. Ну я же мужчина, я же не все понимаю в этом плане. Еще молодой к тому же. Совсем немного времени проходит, он мне говорит: не помещается. Я говорю: как не помещается? Что, уже выросла? Да, смотри. Я смотрю, пока касается уже голова и ноги, точь-точь, уже все. Ну что же делать-то, боже мой? А, по диагонали положим, вот так, о. Вот так мы жили, помню. Нашли выход. Вот мужчина и женщина, разница. Мужчина смотрит на деньги, и женщина на деньги по-разному тоже. Даже не можете себе представить, мужчина, как женщина видит деньги. И женщины не могут понять, как мужчина смотрит на деньги. Он зарабатывает и с гордостью говорит: смотри, 10 тысяч долларов. То есть деньги есть. Так ведь, мужчина? Вы понимаете, о чем я говорю? Все, деньги есть, заработал. Но как только женщина, это же огонь, как только масло попадает в огонь, оно разгорается тут же. Она говорит: денег нет. Оно уже видит, что этого не хватает. Что тут же желание вырастает, видите? Это 9 единиц. Поэтому задача мужчины — говорить: хватит. Вот тут подожди, стоп пока. Поэтому жена должна быть чуть-чуть недовольна мужем всегда. Это здоровая семья называется. То есть нехорошо, когда масло прямо в огонь попадает. Лучше в сосуде топить это масло. Вот. Стенки регулирующих принципов. Здесь добровольная аскеза ограничения. И масло перетопится, не сгорит. Оно улучшит свои качества. И вот тогда мы сможем понять, что такое следующие уклады нашей жизни. Если масло сгорит, мы ничего не сможем извлечь пользы из семейной жизни. Одно разочарование.

0: Вашему вниманию прямая трансляция лекции Олега Геннадьевича Торсунова.
1: А Мишка вот уперся, он хочет только сахар, но делать ничего не хочет. Так его вообще из цирка выгонят. Скажешь, нафиг нам такой Мишка нужен, который как бы ну, трюки не делает, а сахар жрет. Она не хочет трюки делать.
2: Да уже 15 лет вроде бы терпит.
1: Так надо не терпеть, а принять. Надо согласиться с тем, что такие мужики положены. И дальше общаться, работать с этим мужиком. С принятием. Когда ты не принимаешь, ты истеришь, кричишь, ругаешься с ним. Через ругань никогда никто ничего не поймет. Понятие идет через добрую беседу. Нужно по-доброму принять человека. Общаться по-доброму, объяснять ему. И он постепенно поймет, начнет ради жены действовать.
2: Пыталась. Нет, она пыталась. Вот сейчас в последнее время уже, когда мама переехала близко к сыну, уже все окончательно разрыв.
1: С мамой поговорить. По-доброму.
2: Она услышит, да?
1: Ну, кто-то должен услышать. Если она по-доброму, она должна побеждать судьбу. Ну хорошо, по-русски объясняю. Я в прошлой жизни насрал на пол. Говно уже это давно было, много лет назад. Говно припекло к полу. Надо оттирать, иначе воняет. Варианты есть не оттирать? Жить негде вот здесь с говном. Или оттирать, или жить с говном. Какой вариант?
2: Оттирать.
1: Найти другую квартиру? Ну хорошо, допустим, я нахожу, а там тоже говно припеклось. Значит, у меня нет выбора. Надо оттирать говно. Вот так действует судьба. Вот что толку менять мужика, все равно, ты вы же сказали, уже три раза Бог показывает. Ну сколько можно? Угу. Вариантов нет, надо принимать назад мужичка и оттирать говно. То есть надо ему объяснять по-доброму. Даже если сильно припекло, вы говорите, сильно припекло, все равно воняет, деваться некуда. Это твое говно. Это не соседа. Сосед пусть сам свое оттирает. А это твое. Если было чужое, ты бы нашел другого себе. А так одно и то же получается. А сейчас вообще никого не найдет. Если сейчас она этого бросит, одна останется. Я вам говорю точно. Между последними двумя отношениями у нее 2 года было. Правильно?
2: Угу.
1: Угу. Видите, как я отгадал. А теперь я вам говорю. Через 7 лет только будет следующий. Через 7 лет... Поэтому лучше оттирать свое говно. Все по-русски объяснил?
2: Вот.
1: Или надо по как на другом языке? На инглише будем говорить?
2: Нет, понятно, все понятно. Вот он вопрос, когда стал, хочет, например, еще детей хочет, еще семью там сохранить.
1: Значит, все отлично. Значит, он искренне не понимает.
2: Не хочет детей, не хочет семью, ничего не хочет.
1: Он ничего не хочет?
2: Ничего не хочет.
1: А что он хочет тогда?
2: Не знаю, вот. Детей больше не надо.
1: А сколько у нее детей?
2: 1.
1: От него?
2: От него.
1: Сколько лет?
2: Дочке?
1: Да.
2: Дочке 37, а ему уже где-то 40. На 10 лет старше, 47 будет.
1: Ну, этот вопрос не надо сейчас поднимать. Надо понять, что... Сейчас первое, что надо отрабатывать свою судьбу, объяснять человеку, что он привязан больше к маме, а надо к жене быть привязан. Женщины, слышите, да, которые любят своих сыночков, слышите, какие вы проблемы создаете людям? Да для вас тоже разговор. Тут еще парочка таких сидит, дамочек, которые сильно любят своих деток, я их знаю. И создают им проблемы в жизни, не дают им жениться, нормально жить в семье. Лезут все. Женщины, когда сильно лезут, все, знают, что там у тебя с женой, все контролируют. Не дают жить им спокойно. А сыночек любит и поэтому соглашается с мамой. А мама рулит все, везде лазит. Какая жена согласится так жить? Она должна дать возможность детям жить, как они считают нужным, даже если ей так будет сильно больно. Это будет честно. Это не ее семья уже. Оставь чужую семью, дай им жить. Не лезь.
2: Еще один вопрос. Вот на этой почве она сейчас прям заболела. У нее стрессовая ситуация.
1: Все, вода, статические упражнения, длительное движение, пост, молитва. Я с вами не буду с одной разговаривать все время. Простите, да. Все, я вам пять раз одно и то же повторил.
2: Простите, спасибо большое.
1: Вы не одна здесь. Угу. Людей много. Я вам все сказал для вашей дочки. Если вы с мастью донесете, будет хорошо. Если нет, бесполезный разговор будет, значит. Ваш вопрос? Да. Да.
3: Добрый вечер, Олег Геннадьевич. На протяжении года у меня были отношения, и буквально недавно он решил закончить отношения. Замуж он не звал, но сейчас продолжает мне писать, ну как бы как... на дружеские отношения. И я пока молчу, не знаю, как мне дальше быть. Потому что я все наши отношения все это время молилась. Потому что я чувствовала, какая-то стена была между нами. То есть у него...
1: Ну, у человека, видите, тяжелая судьба. Ему тяжело ответственность брать за людей. Тяжело принимать человека. Тяжело создать семью. Вот ему все тяжело.
3: И как мне теперь... Что мне делать? Отпустить его и продолжать дальше жить? Он своей жизнью, я своей.
1: Самое главное, девушки, знаете, одну вещь поймите. Как вообще можно воспитывать мужчин? Только очень строго. Единственный способ – это лишать сиськи. Улыбаться при этом, нежно относиться, но не подпускать себя. То есть человеку давать возможности почувствовать счастье, но не полностью. На дистанции, чтобы он понял, что вы просто так ему не отдадите свою жизнь. Женщины, вы такие глупые все. Вы не понимаете, что когда вы тело просто так свое даете, вы цену очень низкую делаете своему продукту. Вот мне объясняли, что твой продукт стоит в 1000 раз больше, чем ты сейчас хочешь продавать. Я говорю, да я не продаю, а просто хочу, чтобы люди были счастливы. А вы, мои хорошие, продаете свое тело, продаете. И ваше тело очень дорогое. Оно связано с вашей жизнью. И поэтому вы не должны допускать до своего тела чужого мужчину никогда в жизни. Сначала замуж, а потом все остальное. Там, если у вас другая теория, try and buy, то это не означает много раз try и потом buy. Потому что много раз try уже не хочется покупать. Это уже как бы продукт. Ну так, тебе машину на год дали поездить, ты говоришь, а я не буду ее покупать. Даже не надо быть евреем, чтобы это понять. И вы продаете свое тело. И поэтому не надо его просто так отдавать. Сначала замуж, потом тело. И тогда любой мужик выберет. Или он серьезную девушку берет себе замуж, потому что только серьезные так ведут. Они, которые не уважают свое тело, женщины, ведут себя по-другому и остаются одинокими. Не ценишь, значит не продашь. Если вы цените свое тело, тогда выйдите замуж. Мужчина сразу тоже начинает ценить. Если он хочет вас реально взять замуж, пускай берет ответственность, платит цену за эти отношения. Не хочет платить цену, это нечестно, незаконное отношение. Бог не дал, так не сделал такой закон, что можно пользоваться женщиной и не платить цену за эти отношения. Нет такого закона. Закон другой. Хочешь наслаждаться сексом, женись и рожай детей. Все, это Бог, закон Бога такой. Но вы, если хотите по своим законам жить, получите фигу. В этом мире человек не может по своим законам жить. Это называется грех. И за это он будет наказан. Поэтому есть только законы Бога. Хочешь секса, женись и дай женщине детей. Все, в этом закон заключается. И вы должны заставить этого человека. Если он вам пишет, значит, вы должны с ним вести себя строго теперь. Строго означает внешне по-доброму, а внутри жестко.
3: То есть наши отношения не закончены еще?
1: Но он же решает, не вы. Есть всегда человек, который бросает, он решает.
3: Но он решил, что он не хочет быть, но пишет все равно.
1: А вы ему ответите, что ты хочешь?
3: Дружить.
1: Что значит дружить?
3: Просто общаться.
1: А зачем? Вы скажите ему, а я просто общаться хочу с другим парнем, который меня любит по-настоящему, возьмет замуж. Это называется воспитание. За больное его берите. Хочешь просто общаться? А я хочу не просто общаться, а общаться с человеком, который возьмет за меня ответственность. Понимаешь, я готов общаться с тобой. Но я буду общаться только с тем мужчиной, который берет за меня ответственность. Я просто общаться готова тоже, дружить. Ты готов брать ответственность? Нет. Тогда просто общаться не получится. Потому что я не такая дура, как ты думаешь. Понятно? Продавайте за нормальную цену, торгуйтесь.
3: Хорошо, спасибо.
1: А то за бесплатно, типа. Я хочу просто покататься на вашей машине. Там какая фирма? Форд. Я хочу просто покататься на вашей машине. Смешно даже будет это слышать в фирме, которую Форд продают. Так? А вы, женщины...

0: Там вот сзади вот женщина. Че оборачивайтесь? Я на вас показываю пальцем. Видите? Вот я на вас показываю. Да, вы, да. Ручку выше поднимайте. Да. Да, вставайте.
1: Я.
0: Нет.
1: Кто?
0: Сзади.
2: Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо, что выбрали меня. В продолжение темы. Продолжение темы по поводу мужчины, который не хочет брать замуж. Я тоже поставила вопрос ребром. Говорю, женись. Вот он сказал, что пожениться, женись. Вот, тебе нужен мужчина. Вот такой ответ. И при том, после этого мне он шлет картинки «Доброе утро». Я перестала на это вообще реагировать. Вообще реагировать перестала. Ничего не говорю.
0: Он вам сказал, что тебе нужен мужчина, да?
2: Да, вот так сказал, совет такой, да. Мне нужен мужчина, он мне сказал. Тебе нужен мужчина.
0: Нифига
2: себе. А я к нему обратилась вообще-то с просьбой, давай поженимся.
0: Представляете, он вам сказал, представляете, какой честный человек?
2: Да.
0: Говорит, тебе нужен мужчина. А он тогда кто?
2: Не знаю.
0: Вот, поэтому.
2: Видимо, так.
0: Я поэтому. Всегда в этих случаях мы слушаем одну и ту же песню. Потому что иногда мужчина, а иногда нет.
2: То есть он уже в женских энергиях находится?
0: Нет, просто он еще не зрелый.
2: Даже если он уже...
0: Зеленое яблоко не спело.
2: Да. 60 лет зеленым может яблоко быть.
0: Да, запросто.
3: Повернула я домой, снова черт идет за мной. Плюнула на плеш его и послала к лешему.
0: А нет, там другой куплет есть.
3: Лесною стороной увязался черт за мной. Подумала мужчина, что за чертовщина.
2: То есть я правильно делаю так, что так себя веду? Больше не отвечать? Или как-то
0: нет,
2: нужно?
0: Нет, ну он как думала мужчина, что за чертовщина?
2: Все, да? Закрыли?
0: Он говорит, тебе мужчина нужен.
2: То есть меня послали куда-то к мужчине.
3: Повернула я домой, снова черт идет за мной. Плюнула на плеш его и послала к лешему.
0: Думала мужчина.
2: Не хотела так грубо.
0: А?
2: Не хотела так грубо говорить.
0: А надо?
2: Надо.
0: Надо, Федя, надо. По заднице ему. Надо, Федя.
2: Как-то не знаю, как еще, какой урок преподать.
0: Чтобы... Никакого.
2: Все, да?
0: Послать к лешему, и если это ваш человек, возьмет замуж. Нет, отвалится.
2: Ну, то есть молчать дальше.
0: Опять про бабок ежик включить?
2: Нет. Ну, я просто думаю, надо ли озвучивать это? Вот именно так.
0: Можете не озвучивать, еще будет сильнее наказание. Он пишет, а вы не пишете.
2: То есть надо ответить так, жестко.
0: Надо ответить, сказать, чего хочешь.
2: Чего хочешь.
0: Все женщины, слушайте меня внимательно. Если вам мужчина какой-то пишет, вы ему всегда пишите одну и ту же фразу. Чего хочешь? А? Чего либо больше денег? Почему либо больше денег?
2: Потом
0: нет, не надо, пришли деньги. Вы привяжетесь к этому человеку, потом будете от него зависеть, замуж не выйдете. Я знаю случаи, когда женщине, парень, она ему ничего не дает, он ей присылает деньги, она мне жалуется. Почему я не могу выйти замуж? Я говорю, а вы связаны с мужчиной с каким-то? Она говорит, я ни с кем не связана. А потом оказалось, что он деньги ей присылает. Если вам кто-то деньги присылает, замуж не выйдете. Потому что вы начинаете надеяться на этого человека все в жизни. Вам больше уже не нужен мужчина. Все, уже есть. Поэтому не надо на деньги покупаться. Выбирайте мужика, а не деньги. Понятно? Опять дешево продаете товар. Ну, бывает, власть есть, допустим, денег нет.

0: власти тоже деньги дает.
1: Ладно, мои хорошие. У нас час прошел. Сначала ответ на вопрос. Я ваш долг по вопросам выполнил. Меня еще в онлайне люди ждут на молитву. Сейчас мы будем рекламу смотреть. Ну, знаете, хорошо, когда реклама такая, как она, какая у нас есть, что она дает вам то, что дорого стоит. Оплатите вы не сильно дорого, всего 1000 рублей. А это бесценные знания. И еще в таком виде, в котором можно их показывать родственникам, а это вообще очень дорогого стоит. Потому что если родственник начнет смотреть эти вещи, у его жизнь вся поменяется. Вы знаете, вы начали лекции мои слушать. Но вот эти вещи, они лучше сделаны, чем лекции. Потому что лекции — это просто говорящая голова. А здесь все показывается, разжевывается. Это как фильм. Надо включить прожектор, проектор.

Он включается, да, уже потихоньку или нет? Нет, подождите, проектор включается? А, включается. Пошел, ага. Все. Что я не знаю? Да, он начал потихонечку, он разогревается, видно. Угу. Значит, у нас появился сайт такой, называется tarcunov.life. Этот сайт специально для наших продуктов. Там будет много разных продуктов. Там будет ваш личный кабинет, где вы можете видеть свои тренировки по бегу. Там будут продукты, которые можно покупать для своего развития. Этот сайт предназначен для развития. Видите, там вот сбоку есть мои тренировки, умная поиска ответов по лекциям. Кстати, давайте я тоже его вам покажу. Ну, то есть, смотрите, есть такая система, мы ее сделали сами. Это не то, что мы с помощью искусственного интеллекта делаем. Мы используем его, но все равно вы не сможете сделать то же самое. Мы ввели 3000 лекций за 20 лет, даже больше моего чтения лекций. И вы... О, кредиток 302, аж ничего себе. У меня много кредиток появилось. Так, значит, я... Что это? Эй, а интернет есть, да? О. С интернетом проблемы у нас.

Вот, то есть там и такая идея, что вы вводите вопрос, и вам выходит 10 вариантов ответа. Вы из них выбираете один вариант, и вам даются потом ссылки на десяток примерно лекций, где об этом говорится. И еще с помощью искусственного интеллекта говорится, уже эти лекции превращаются в текст, и вы можете почитать просто сами, вкратце, почитать ответ на ваш вопрос. Вот. Эта зона платная, потому что мы очень много средств туда вложили. И 3000 рублей стоит там 300 вопросов, что ли, за год можно задавать, целый год пользоваться, и вот порядка 300 вопросов, по-моему.

Непонятно, то ли VPN надо включать, то ли что, но ничего не работает. А, тут, короче, все слетело. Наверное, интернет глушит, я так понимаю. Что ничего не работает, никакой интернет.

Вот, то есть на этом сайте tarsunov.live вы можете купить два продукта. Первый продукт называется «Мотивационные настройки для мужчин». То есть это как надо себя с женщинами вести. Очень приятно будет женщинам послушать. Мужчинам напряг небольшой. Ну так, не сильно приятно. У меня когда жена слушала для мужчин настройки, она просто была счастлива. Она говорит, как классно, супер. И когда для женщины ей показал, она говорит, ну тут очень много спорных вопросов. Поэтому, допустим, женщины, покупайте для мужчин мотивационные настройки. Ну, по крайней мере, вы, ну, как бы денег не жалко будет. Посмотреть, думать, вот, блин, как бы моего сделать так, чтобы мой муж так себя вел, ой, как классно. Но если вы хотите улучшить свою семейную жизнь, тогда вам надо покупать мотивационные настройки для женщин. Ну, женщинам, для женщин надо покупать. И эти мотивационные настройки, это не на один раз посмотреть. Это такой материал, который надо смотреть каждый раз и глотать его, чтобы твоя неправильная настроенность изменилась, и чтобы ты сохранила свою семью. Нет, я пробую разные интернеты, нифига ничего. Наверное, глушится где-то там, потому что системно. У меня и зал слетел одновременно, и хайвей слетел. Наверное, беспилотная атака, может быть, не знаю, что.

0: Память должна быть доброй. Вот. И методичка. У нас методичка, ее можно скачать там подешевле. Я не знаю, сколько она сейчас на сайте стоит. 500 рублей стоит вся в печатном виде методичка. Вот, читать. А если хотите за чаем посмотреть по телевизору, то тогда она будет 63 тысячи рублей стоить. А сейчас мы только первую часть успели сделать, и мы делали ее 2 года. Это очень сложный и дорогой материал, поэтому он платно стоит. Ну, то есть мы показали, как психика вот проходит сквозь психические слои, все это визуально вы будете видеть. Как очищается все, как работает, как, что такое блоки, как это воспринимать. Все это вы увидите там на этом сайте. Вот. Что, ты хочешь что-то сделать? То есть надо через шнур, да, подключиться? Ну, давай посмотрим. Вот. А вот эти вот мотивационные ролики мы сделали таким образом. Там я давал материал определенный. Вот. Теорию, давал теорию, как правильно себя вести. А потом мы брали примеры из моих общений, вот с такого общения с людьми, которые я провожу. Вот это общение мы брали, и из него брали примеры жизненные и вставляли туда. Ну вот сначала теория, а потом практика. Вот так это. И это все сделано в очень красивом виде. То есть это как кино фактически. Там настоящие актеры играют. То есть и очень интересно. То есть там часть мультяшно сделана. Это теория. А практика в виде, как реальный фильм такой. Мы так сделали, 2 формата соединили вместе. Так попробовали такую смесь. Вот, то есть 4 продукта продается. То есть первый продукт — это ответы на вопросы. То есть вы заходите в эту зону, вам дается, по-моему, там несколько вопросов попробовать бесплатно. Вы пробуете, и там есть бесплатная и есть платная зона. Ну, то есть бесплатно означает, вы несколько пробуете вопросов, потом вам выходит 10 ответов, и из них выбираете свой ответ. А если вы хотите не свой ответ выбрать, то тогда в этом случае это будет платная услуга, потому что мы тогда информацию берем из ИИ. Из не только, то есть мы соединяем искусственный интеллект с нашей зоной, вот этой вот, которую мы создали, с этими лекциями. И тогда искусственный интеллект будет сам искать не то, что мы нашли, а он сам будет искать уже без нас, именно ваш вопрос. И вам придется подождать 48 часов, потому что этот поиск будет сопровождаться работой наших специалистов. То есть вы задали вопрос, и потом специалисты поищут все, что можно, найдут в наших лекциях, и вам предоставят весь этот материал, и он будет для всех уже доступен. То есть ваш вопрос останется в базе потом, и он будет для всех уже доступен. И так мы будем увеличивать количество вопросов. Сейчас где-то 50 тысяч вопросов у нас там примерно в базе. Вот, обработанных уже, то есть там по 10 вариантов ответа из всех моих лекций за 20 лет. Вам интересно это? Вот такая зона, на нас сильно просили это сделать, мы сделали. Потом эта зона будет существовать на 6 всего языках, на 5 дополнительных языках. И все вот эти вот мотивационные ролики и фильмы тоже будут на 5 дополнительных языках. А еще у нас будет мультфильм для детей. Я вам говорил об этом же, да? Не знаете ничего об этом? Ну так надо это все вместе делать. У тебя же есть переходник?
1: Да.
0: Вот. Мультфильм, то есть я там летаю, то есть там Олег Геннадьевич в мультфильме. Семья определенная, которая выполняет мои рекомендации. А я, как добрый волшебник, приезжаю, прилетаю, когда они хотят узнать, что делать там, как в воде сидеть, как бегать детям маленьким. Вот детям как это все делать. И вот для детей вот такой вот фильм для того, чтобы они учились правильно жить, правильно отношения строить со взрослыми. учиться, отучаться. Да? Очень интересно. Но я вам одну вещь скажу. Вам придется за него заплатить. То есть мы... Это очень дорогой проект. Это не то, что мы сейчас делаем. Это очень дорого. И мы сделаем, ну там, 5 минут где-то и выставим в общий доступ этот мультфильм. И если мы соберем, ну там, несколько миллионов рублей, ну, людей, которые заранее его купят, этот фильм, то... Ну, то есть мы сначала подписи соберем, если увидим, что подписей достаточно, то дальше мы на продажу выставим мультфильм, который выйдет через какое-то время. Мы вам дату, дату обозначим. И потом через эту дату вы его, ну, как бы это будет тоже 1000 рублей примерно стоить. То есть вы по 1000 рублей скинетесь. Если будет, ну, там 2-3 тысячи человек оплатят, то мы сделаем мультфильм. И потом дальше эти мультфильмы сами будут продаваться, и они будут уже следующую серию окупать. Вот так вот это будет работать. Нормально? Ладно. Сейчас мы ждем интернета. Я покажу вам рекламу и начнем молиться. Хочу вам сказать, что мы затратили тоже большие деньги на этот проект. Но у меня не было выбора. Я все равно хотел, даже если это не окупится, я все равно буду продолжать это делать. Вот на свои деньги. Все, что я могу заработать, я буду вкладывать в эти лекции, вот эти вот видеолекции, потому что они, это уникальный материал, он очень полезен, и его можно показывать своим родственникам, которые ничего не знают обо мне, и они будут с удовольствием смотреть, потому что все на очень высоком уровне сделано и с хорошим качеством. То же самое методичку. Две следующие части выйдут в течение 2 месяца еще. Ну, фактически мы уже все заканчиваем эту работу. Вот. Ну, 3 части методички будет стоить 3000 рублей, а вот этот вот анимационный материал по семейным отношениям будет делаться постоянно. Ну, то есть там будет много вот этих по часу серий. Ну, уже сейчас расписано материала серий на 20, наверное. Ну, то есть 20 часов уже будет материала. Но это будем долго делать, эти 20 часов, наверное, 2 года, наверное. Но это тоже не быстро все делается.

Что я должен сделать? Что-то запустить? Мне в интернет выключить общий, что ли? Но он ничего не решает тут.

0: Пойду сейчас тут не знаю, что сделать. Зал точно работает, тут Wi-Fi зал.
1: Да? Но у меня не работает. Может, компьютер перезагрузить? Ладно. Итак, мы с вами собрались для того, чтобы побеждать свою судьбу. Победа над судьбой находится в памяти. Судьба – это штука, которая от нас не зависит. Вот, допустим, я хотел провести онлайн ретрит сегодня, и судьба мне закрыла возможность эту. Хотел презентацию сделать, судьба закрыла такую возможность. Ну, то есть не всегда судьба дает нам возможность. Но у нас есть варианты, как реагировать. И эти варианты находятся в памяти. Если судьба начинает действовать, в этот момент надо включать память о Боге, которая дает возможность не выходить из равновесия, сложности каких-то жизней. Но это не сильно большая сложность, то, что я сейчас вам озвучил. Вот. Сильно большая сложность – это когда погибает близкий человек, когда у тебя обнаруживается злокачественная опухоль, когда ты остаешься без работы или тебя предают. Ну, тогда это сильно большая сложность. Но любые сложности – это неприятно. И любое неприятно побеждается или быстро, или медленно с помощью памяти о Боге. Поэтому вот это вот… навык, который мы вырабатываем с вами годами, то есть мы повторяем молитву, этот навык усиливается, он является бесценным, потому что если память о Боге усиливается и становится очень качественной, то в этом случае вы получаете бесценный дар. Вы можете отправиться на высшие планеты в зависимости от своих заслуг перед Богом. Или можете получить духовное вообще освобождение от материального мира. Вы никогда не будете рождаться. На высших планетах тоже рождаются. Но если вы попадаете на высшую обитель, то вы даже рождаться не будете. Будете вечно жить. Поэтому очень важно научиться этой памяти.

0: Я извиняюсь, немножечко сейчас кликаюсь на интернет, потому что там в онлайне люди. Заработать через вот
1: через
0: эту?
1: Через шнур, да, вот он замигал, вот так и должно быть.
0: Замигал, значит, все работает?
1: Да. И зум.
0: О, классно. Да, зум включаю.
1: Телеграм.
0: Где? Ты где?

0: Лена, я извиняюсь, у нас что-то интернет слетел резко. Простите все. Ну что, рекламу будем смотреть, нет? А почему вы против? А вы не понимаете, что эта реклама, она пользу принесет людям? Если эта реклама не приносит пользы, тогда зачем она нужна? А если она и дает пользу, то тогда есть смысл.
1: В результате человек имеет хорошую работоспособность.
0: А звук?
1: Справляется со всеми проблемами со здоровьем.
0: Вам не слышно, да, звук?

0: если энергия праны становится слышно? Деструктивной, она...
1: Надо звук включить там. С компа моего, с компьютера звук должен быть. Я сейчас песню поставлю. Что-то столько проблем.

Вам надо включить звук. Вам слышно? Это с компа. Звук с компьютера идет сейчас. То есть это от чего зависит, от меня или от вас? Иван вот что-то сделал, и мы не можем работать нормально. Звука нет. У нас звука нет в зале. Дай нам звук.

0: уже.
1: Спасибо большое. Я понял, что делать теперь. Хорошо.
2: Она превращается в динамическое напряжение.
3: Пингаланади. Правая половина психического тела теджес.
2: Условно считается мужской. Канал, расположенный справа от сушумны, отвечает за энергию знания. Эта энергия знания очищает оджас. Оджас течет по иданади и очищает теджас. Теджас течет по пингаланади. На уровне грубого физического тела пингаланади соответствует области правосторонних, околопозвоночных, симпатических нервных узлов. Он предназначен для воспитания в себе осознанности, ответственности, серьезности, терпения, принятия судьбы, смирения. У мужчин этот канал активнее, чем у женщин, что определяет их природную решительность. У женщин теджас активизируется через вдохновение от других людей. Для активизации энергии теджаса полезны солнечный свет, прогревание сауна-хамам и очищение постом. Правильное движение энергии теджаса ведет к оптимистичному, осознанному, ответственному, разумному существованию. Оптимизм, осознанность, ответственность, разумное существование. Если человек склонен к пессимизму, безответственности, негативным мыслям и эмоциям, разочарованию в себе или окружающих, это нарушает движение энергии теджаса. Нарушение движения энергии теджаса приводит к накоплению деструктивной энергии огня и снижению чистой энергии воды в организме.
3: Последствия накопления деструктивной...
1: Интересно? Видите, вот для этого реклама, чтобы люди поняли, что они могут приобрести. Ну, то есть в данном случае час вот этого материала стоит 1000 рублей. Это просмотр всегда возможен только в интернет, ну, чтобы не было копирования. Можете смотреть. Вот, следующий, вот мои курсы, что такое любовь, выходит в течение пару недель. Вот это вот мальчики, девочки, родители. Вот, а вот мотивационная настройка для мужчин. О, купить. Как так? Уже купил же уже. Это называется баг. Видите, я перезагрузил и все, опять включилось.
3: В словах, в поведении.
2: Сначала она за все, что я...
3: Любимая начнет к тебе относиться правильно первой. Так делают все. И все они не могут сохранить любовь. Вокруг весь мир сражается за любовь к себе. И весь мир ее поэтому всегда теряет. Но я знаю, что ты можешь служить любви, а не своему желанию быть любимым. И постепенно у тебя все получится.
2: Один мужчина поделился со мной своей историей. Он сказал: «Я всю жизнь считал, что был хорошим мужем, зарабатывал, покупал все, что нужно в дом, не изменял, но отношения с женой становились все хуже и хуже. Я начал слушать ваши лекции и увидел, в чем была моя ошибка. Я был корыстен. Я не служил любви, я торговался. За все, что я делал для жены, я ждал благодарности и действий в ответ. Она чувствовала, что моя доброта — это был просто кредит, который ей придется отдавать с процентами. И я решил для себя, я буду относиться к жене так, будто она уже идеальна. Даже если она сейчас на меня кричит, если она холодна или ничего не делает по дому». Он перестал смотреть на ее реакцию. Когда она была недовольна, он не ждал извинений, а спрашивал: «Что я могу сделать, чтобы тебе стало легче?» Когда она игнорировала его подарки, он продолжал их дарить, потому что видел в этом свою обязанность как мужа. Он просто решил: «Я докажу Богу и этой женщине, что я достоин этой любви». Сначала она злилась, потом удивлялась, потом начала плакать от бессилия, потому что ее колючки больше не работали. Знаете, в какой момент она включилась? Когда она однажды вечером увидела, как он, уставший, пришел домой и вместо того, чтобы требовать ужин, начал тихо чинить ее сломанный фен, чтобы она утром не расстроилась. Она стояла в дверях и вдруг осознала: лучше этого человека никого не бывает. Он любит меня даже тогда, когда я сама себя ненавижу. В этот момент ее сердце включилось. Она впервые за много лет подошла и просто обняла его с благодарностью. После этого она начала действовать сама, начала включаться в отношения, заботиться о нем, потому что больше не могла иначе. Ее переполнило его тепло.
3: Женщина больше всего ценит честность и порядочность. Честность и порядочность во всем. Во взгляде, в словах, в поведении, в заботе, в отношениях и в поступках. Честность и порядочность во взгляде бывает только в том случае, если ты действительно честен. Как ни старайся, она все равно все поймет с первого взгляда. Честность и порядочность в словах означает.
1: Нормально? Ну вот, покупайте. Для своих близких. Вы сами и так все знаете. Покупайте, показывайте близким, чтобы они смотрели. Сейчас женщина, сейчас вам и придется напрячь. Сейчас мужики, кстати, немножко, да, напрягались тут. Они не хлопали. Сейчас мужчины будут хлопать, а женщины. Видите, немножко баги есть, но в целом все нормально. Так, для женщин. Включаем.
2: Учиться, дарить подарки. Я спросил ее, как она выглядит дома. Она
3: в свете.
2: Все это следует делать каждый раз, когда ты его видишь. Независимо от того, хочется тебе это делать или нет. Чувствуешь ты от него любовь или нет. Нравится тебе его поведение или нет. Секреты верности в отношениях. Верность и дистанция. Исключи привязанности. Твой взгляд только для него. Признавай только его ценность. Нежность только для него. Не привлекай чужих мужчин. Открытость сохраняет верность. Избегай близких отношений с чужими мужчинами, не становись любимой для других мужчин. Не смотри на других мужчин, показывай взглядом, что ты принадлежишь только ему. Знай, что твое внимание для него дороже всего на свете. Не говори о других мужчинах с восторгом. Не отдавай нежные комплименты другим мужчинам, не будь ласковой с ними. Не наряжайся для других мужчин красивее, чем для мужа, и не помышляй о других мужчинах. Если за тобой ухаживает другой мужчина, сразу сообщи мужу. Так ты сохранишь ему свою верность. Ко мне пришла девушка на консультацию. Она очень переживала, что муж перестал проявлять к ней внимание, перестал заботиться, дарить подарки. Я спросил ее, как она выглядит дома. Она сказала, что носит то, что удобно. Я посоветовал ей: купите самое красивое, дорогое шелковое платье, сделайте прическу и макияж за 15 минут до прихода мужа. Встретьте его так, будто вы идете на королевский бал, но при этом подайте ужин с глубоким почтением. В первый день муж вошел и замер в дверях. Его первой фразой было: «Мы куда-то уходим? Кто-то придет?» Он не мог поверить, что эта красота для него одного. Когда муж понял, что жена старается ради него, у него возникло естественное желание отплатить ей защитой и подарками. Мужчина готов горы свернуть, если чувствует, что самая красивая женщина в мире ждет его дома, а не просто хозяйка. Начните с простого правила. Домашняя одежда не должна быть той, которую стыдно показать гостям. Любовь поддерживается только в том случае, если ты готова сохранить ее любой ценой. Иначе она обязательно угаснет в противоречиях и конфликтах.
1: Как? Интересно? Покупайте, короче. Реклама сделала свое дело. Мы много серьезно работали над этими продуктами. Вот сейчас два вот таких по семейным отношениям. Через неделю выходит еще один. Все для вас. Вот, и система умного поиска еще тоже. Сейчас я покажу вам. Вот, какой вопрос вводим? Вопрос. Какой вопрос вводим?

Так, первое, как избавиться от вожделения к другим, если я в браке? Выбираем что? Как уволить? Я как уловить эго в стремлении все время получать похвалу? Как эго мешает развивать смирение и принятие? Как бороться с чувством превосходства? Можно ли побороть тягу к удовлетворению, если направить энергию на служение? Как смирение помогает освободиться от иллюзий эго? Как духовная практика помогает бороться с завистью? Как мужество помогает преодолеть эгоизм? Как перестать нуждаться в жалости к окружающим? Что выбираем? Если нет ответа, там придется писать самой ответ и ждать 48 часов. Такая опция тоже есть, да. Первый выбираем. И дальше вот пошли куча просто ответов. И вот смотрите, видите, да? Вот это вот столько вот материала, видите, это столько лекций на эту тему. И каждый кусочек на эту тему. Ну тут сейчас не загружается почему-то, может быть, технические какие-то сложности с интернетом, не знаю. Но он так в целом все работает. Вот. Нравится, интересно? Все тоже изучайте. Есть еще там программа My Revive. Я много раз о ней уже говорил, что она дает возможность посмотреть, как чистятся слои. В этой зоне есть также к этой программе ваш календарь личный. То есть вы тренировки все ваши будут записываться там. И вы можете смотреть, как вы тренируетесь. Потом будет это усовершенствоваться. Программа в ближайшее время добавится чистка солнцем. То есть вы можете смотреть, сколько солнце вот это ваше чистит в этом городе. Чистка горячей водой. При остановках во время движения, насколько уменьшается чистка тоже. Ну, да, будем постепенно усовершенствовать все. My Revive, вы не знаете, не слышали о нем ничего? Это приложение ставится на часы Apple, Android, на телефон. Можно поставить. И с ним, с телефоном бегать тогда придется. Вот на этой зоне, вот эта зона, видите, вот такое красивое, называется trasunov.life. И там есть главная страница. Заходите на главную страницу, вот, и там... Есть много... Вот как работает умный поиск. Теперь получить так, персональные возможности системы. Как получить? Так, это не то, все это умный поиск. Так. Гид, фундамент, адоптер, трасно, системный. А. Вот, приложение My Revive. Ну и вот здесь можно купить его. Понятно? Все. Вот такая зона появилась с вашим личным кабинетом. Вот там все как бы то, что нужно. Мои тренировки, пожалуйста. Вот календарь. Там, когда вы тренировались, когда бегали, все показывает. Все, мои хорошие. Реклама закончилась. Можно выключать этот проектор. Извините, что я потратил ваше время. Надеюсь, что это помогло вам. Даст возможность полезные вещи для себя приобретать. В следующий раз мультик покажу. Сегодня уже времени. Чуть-чуть. Сейчас будет настройка на ретрит. Те, кто люди, которые много раз настройку уже слышали, можете потихоньку ходить в туалет, чтобы не занимать туалет слишком сильно.
настройка будет такая же, как обычно. Все остальные слушают настройку, никто больше не выходит. Мы будем повторять «Аллилуйя», да? Ну, когда? Успеете, да? Ну, сейчас через полчаса где-то, через минут 35 начнем ретрит. Все, успеете. Итак, мы будем повторять «Аллилуйя» под хор церковный, который тоже поет «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже». Почему я выбрал «Аллилуйя»? Потому что это древняя молитва, которая предназначена для победы над судьбой. Следует знать, что молитвы имеют разное предназначение. У каждой своя цель. Вот, например, есть молитвы, которые настраивают на контакт с Богом. Когда человек контактирует с Богом, то он в целом облегчает себе жизнь. Это тоже своего рода победа над судьбой, но это не бьет в одну цель. Понимаете? То есть, чтобы победить судьбу, надо прямо долбить в одну точку все время. И, допустим, если вы повторяете молитвы ежедневные, там утром, днем и вечером понемножку, то вы просто поддерживаете память о Боге, и память о Боге сама смягчает судьбу, то есть жизнь протекает легче, мягче. Но для того, чтобы победить судьбу, вот у вас, допустим, есть проблема, не можете выйти замуж, или не можете вылечиться, или не можете, допустим, найти работу, или чувствуете беспокойство внутри, или еще какие-то проблемы, которые мешают вам жить. Это называется судьба. Все эти проблемы связаны с вашими прошлыми жизнями и поступками. Они с неба не свалились. Это ваша же ситуация жизненная, которую вы получили с прошлого. И эти проблемы можно уничтожить или просто пострадав. Вот вы страдаете, судьба отрабатывается и все, и до свидания. То есть все, что посеял, то и пожнешь. Ложью вернется ваша же ложь. Да? Ну да, облегчение в сердце, все налаживается, все отстрадал. Это первый вариант. А второй вариант называется милость. Потому что таким образом Мишка получает сахар и понимает, что ему надо делать. Ну то есть милость — это когда ты понимаешь, куда надо идти. То есть Бог говорит, если ты и так на меня свою память направил, то зачем тогда тебе страдать? Ты ко мне приближаешься, меньше будешь страдать. Цель человеческой жизни — приближение к Богу. Мы начинаем к Нему приближаться, меньше страдаем. И так работает милость. Это все происходит через память. Чем больше помним о Боге, тем легче жить. Вы попробуйте, то есть вы можете, допустим, доверять этому или не доверять. Это ваше дело. Но чтобы чему-то доверять, надо проверить сначала. Вот мы здесь проверяем, мы изучаем эту тему. И «Аллилуйя» означает «слава Богу» переводится. Потому что если я повторяю «слава Богу», то я в это время вообще не думаю о себе. Знаете, где судьба действует? В мыслях о себе. Вот у девушки сейчас плохая судьба пришла, жестокая судьба пришла. Вы целыми днями и ночами думаете о себе, правильно, о своей жизни? Вы не можете отвлечься, у вас постоянно мысли о себе, так? Вот если вы сможете перестать думать о себе и начать думать о Боге, в этот момент судьба на лопатках будет. Она не сможет ничего с вами делать, потому что милость войдет в вашу жизнь вместо этой силы, которая вас сейчас мучает. А почему она мучает? Потому что вы в позапрошлой жизни совершили насилие, убили человека, а теперь две жизни подряд уже за это расплачиваетесь. В прошлой жизни вас убили, а в этой жизни вы получили убийство родственника, чтобы вы поняли, как это другим бывает. Вы на себе сейчас проверяете ощущения. Понимаете? Так работает судьба, она очень строгая. Но вы можете избавиться от этой строгости, если хотите. Для этого нужно учиться славить Бога. Славить Бога означает «я со всем согласна».
Вот все, что происходит, совсем согласно. Аллилу означает согласен и благодарю. Вот переводы с древнеарамейского. Согласен, слава тебе, благодарю. Это все одно и то же фактически. Это все вместе. Я совсем согласен. Да будет воля твоя. Благодарю тебя. Аллилу. А я — это Бог. Это не я Бог, а я означает Яхва. Это высшее я. У человека внутри находится два я. Есть высшее я, есть низшее я. Я когда говорю «я» — это низшее я. А когда я узнал что-то, что муж в раю, это высшее я сказал, это не Олег Геннадьевич сказал. Есть люди, которые слышат высшее я. Некоторые сильнее, некоторые слабее. И если у вас отозвалось это радостью в сердце, значит, это правда. Потому что это могло сомнениями отозваться. Вас отозвало радостью, да? Раз вот что-то такое вспыхло. Значит, я вам сказал, передал информацию от высшего Я, который находится у меня в сердце и у вас, поэтому оно в вашем сердце подтверждает. В моем говорит, в вашем подтверждает. Вот когда вы произносите «Аллилу», надо сказать «Я еще пока не согласна внутри, но я хочу быть согласна». И поэтому говорите «Я согласна, я благодарю». То есть вы себя заставляете это делать, вы идете этим путем. «Я благодарю, я согласна, я славлю тебя, спасибо тебе за все». И потом, когда вы произносите «Я», чтобы быть уверенным, что вы соединяетесь с Высшим «Я», вы должны в это время вспомнить свою веру, свою святыню, потому что недостаточно просто веру вспомнить. Надо вспомнить святыню вашей традиции духовной, вашей вере, вашей культуре. Надо святыню вспомнить на самом деле. То есть это может быть ваш крестик, или может быть, который вас вдохновляет, или может икона любимая, или святое место, или священное писание, или имя Бога, или изображение Бога, или святой какой-то человек, который вас связывает с Богом. Ну, то есть то, что именно вас вдохновляет и дает вам веру. И вы должны на «я», когда произносите «я», вы должны произнести в сердце «верю». На «Аллилу» мы произносим в сердце «благодарю», а на «я» «верю». Когда вы произносите «благодарю», то входит в вас энергия Бога, а «верю» вы ему отдаете эту энергию. Чтобы она входила сильнее, энергия Бога в вас, на «Аллилу», для этого надо сильно слушать голос всего зала. Мой звук, хора звук, что вам больше нравится, то на то и настраивайтесь со всей силы, соединяйтесь с этим общим звуком, потому что соединившись с общим звуком, вы очень много энергии Бога в себя возьмете. Когда человек не согласен с Богом, он не берет в себя энергию Бога, она не заходит в него. Бог всегда готов дать милость, но мы сами не берем, потому что мы сопротивляемся этой жизни. Но когда мы повторяем «Аллилу», мы соглашаемся, и чтобы хватило сил согласиться, для этого надо слушать всех, чтобы сила всех людей твое сердце успокоила, потому что силы одного человека не хватает, чтобы сердце успокоило. Слушай всех, слушай старших, и вместе с ними повторяй «Аллилу», соединяйся со всеми, «Аллилу», соединяйся со всеми. Потом «Я», вспоминай в своей вере Бога, решительно это делай. Неважно, какая вера, может, мусульманская, христианская, ведическая, неважно. На «я» вспоминаем Бога. Бог один. Неважно, на каком языке мы произносим. Можно произносить «Альхамду», «Лиля». У меня есть ретриты «Альхамду», «Лиля», не только «Аллилуйя». Есть «Харе Рама» ретрит. И все приходят и повторяют молитву на любом языке. Это санскрит или древнеарамейский, как сейчас, или арабский. Разницы никакой нет. Перевод один и тот же. Слава Богу. Все. А Бог один, понимаете? Поэтому вы вспоминаете Бога так, как Он вам пришел.
у вас есть своя вера, означает с ним связь. Он пришел к вам в таком вот виде. И это значит, что это ваши отношения с ним. Их не надо менять, надо их развивать и углублять. И для этого мы повторяем «Слава Богу» всегда. Для того, чтобы усилить концентрацию, для этого существует техника определенная. Это не значит, что по-другому повторять молитву нельзя или неправильно. Это значит, что именно так дает сильный результат, проверенный многими людьми. Я уже 20 лет провожу эти ретриты, я точно знаю, что вот именно такая методика очень сильно работает. То есть первое, что нужно, это понять, что есть возможности вашего организма, их надо использовать все. Есть два варианта. Первый вариант, вы сидите на стуле просто, как можете, вот расслабленно, как сейчас. И тогда, вот у нас здесь вот шарик судьбы есть. Я вам еще не показывал еще один фильм, который будет, потому что его еще нет. Там вот этот шарик судьбы разбирается. Помните, на лекциях я показывал? Там вот это все будет разбираться, как судьба действует вообще. Вот это у нас такое, тоже кино такое готовится. Ну то есть вот эти узелки судьбы, как действуют, как работает вот эта судьба, все, как вас мучает. Все это будет тоже там показано. Вот. И когда вы просто сидите на стуле расслабленно, то в это время у вас вот этот шарик судьбы наполняется божественной силой. И вот эти узелки страданий начинают растворяться, гаснуть. А если вы сидите в статических положениях, то есть еще психические слои. Видели? Сейчас методичку показывал, там слои вот эти психические, там блоки. В них возникают. Когда вы не двигаетесь, тогда молитва соединяется с вашей аскезой, и эти блоки лечит. А эти блоки связаны с болезнями, с плохим характером, с плохими отношениями. Понимаете? То есть это все в блоках находится. И когда вы одновременно и молитесь, и делаете статические упражнения, то вы и шарик судьбы очищаете, и блоки вот эти чистите, которые в психических слоях находятся. Понятно? Ну, то есть это не то, что ваш выбор, это ваши возможности. Есть люди, которые не могут делать статические упражнения, у них давление сразу повышается, сердце начинает стучать, или беременность, допустим, или онкология тяжелая. У кого нет возможности делать статические упражнения? Поднимите руку сейчас. Ну, значит, не делайте, просто сидите нормально и молитесь расслабленно. А что, остальные все будут статические упражнения делать, что ли? Ничего себе. Молодцы. Хорошо, давайте поизучаем эти статические положения. Стульчики не совсем предназначены, конечно, для этих статических положений, но, по крайней мере, парочку из них мы можем делать. Мы в прошлый раз позу алмаза проверяли, можно на этих стульях делать или нет. Можно, да? Получается, да? Ладно, давайте это... Один у нас человек, и еще кто? Второй. Значит, первое положение тела, стоя возле стенки, разрешается делать только тем, кто до этого уже много раз молился возле стенки. Никаких экспериментов с этим положением тела нельзя. Нельзя стоять в зале посередине. Нельзя стоять не возле стенки, где бы то ни было, потому что это положение тела травматично. Оно может нанести увечья, потому что вы, когда дома молитесь, это совсем не то, что здесь, поверьте мне. Здесь объединяются много энергии у людей, и вы будете чувствовать во много раз сильнее все, что происходит. Кто из вас не ожидал от себя, что закружится голова во время неподвижного положения тела стоя в прошлый раз? Поднимите руку. Есть такие люди? Здесь в зале нет. А вообще у нас люди, ну, кто стоят, периодически или падают, или почти падают, или чувствуют себя плохо. Ну, то есть опасное положение тела. Можно свалиться, вообще не заметишь. Потому что если на блок попал и сильно идет проработка блока, то сознание не выдерживает, энергии не хватает выдержать, резко рубит вот в секунду просто мозги.
Я видел здесь в зале, кто видел, как падают люди? Здесь в этом зале много раз падали люди. Поэтому не надо вставать, если вы не уверены в себе. Кто из вас постоянно молится стоя? Вот вы можете вставать к стеночке. Но не сейчас, потом. Ноги отодвигаем от стены. Потому что если не отодвинете, падать будете вперед лицом. А если отодвинете, то скатитесь по стеночке. Совсем разные результаты получаются. Каждое упражнение статическое.

Это как раз тебе повело. Стоя укрепляет силу. Не поддаваться. Следующее положение тела, стоя на коленях. Надо на полу делать. На стульях, к сожалению, вы не сможете сделать стоя на коленях, но можете сделать перед стульями. Если вы, допустим, спускаетесь вниз, спуститесь кто-нибудь вниз. Не-не, не вы, а вот они там на стульях. Вот вон девушка спустилась вниз, и вы руками держитесь за предыдущий стул. Да. И так легче стоять. Главное, чтобы под ногами, под коленями было что-то мягкое. Вот это тоже почему перед стульями? Потому что когда стульями за руки держишься, легче держать спину, стоя на колене. Поэтому возле стульев легче делать, чем просто вот так вот. Понятно? Значит, вы повернитесь боком, чтобы они видели ваши ноги. Там ноги, два варианта. Можно под себя подогнуть. Так легче. А можно вытянуть ноги. Так тяжелее. Но и так можно. Когда вы устаете, на коленях обязательно надо на мягкое вставать. Вот так на полу нельзя, ноги сильно затекут, плохо будет. Надо на мягком. Но на стуле у вас не получится, потому что стулья не предназначены эти. Вот у меня на стульях, допустим, я могу на этом стуле сделать, но у вас не получится. Вот, надо тогда стул развернуть, а его не развернешь. Поэтому вас на стульях найти не получится. Если устали на коленях, можно присесть вниз. Вот так вот. Посидеть 20 секунд, опять встать. Это положение тела на коленях. Можно вперед чуть-чуть завалиться, вот так расслабиться. Если место есть в зале, где вы находитесь. И потом опять на колени. Это положение тела дает возможность принять, привыкнуть к судьбе. Привыкнуть к судьбе. У меня один молодой человек, мой знакомый, он не мог характер жены принять. Он постоянно его раздражал, он с ума от этого сходил. Он начал на коленях повторять молитву, и за 2 месяца, вот она ругается, ему пофиг вообще. Он принял ее характер полностью. Вот такое мощное действие вот на коленях молитва дает. Принятие судьбы. Поэтому люди на колени падают перед Богом, чтобы судьбу выдержать свою. Вот. Следующее положение тела, поза алмаза называется. Вот его можно делать на стуле. Насколько я понял, да? Ну-ка, Саш, сядь в позу алмаза. Видите, там ноги немножечко так вниз, в щелочку стула вставляешь, к спинке поплакачиваешься, очень удобно на стуле. Попробуйте, кто на стуле, попробуйте в алмаз сесть вот в этот. Но надо не полные женщины, не высокие мужчины. Удобно? Хорошо? Теперь еще надо между ягодицами и голени положить... Что-нибудь, да, положить что-нибудь, и вообще еще легче будет вот так вот. Вот. Можно делать позу алмаза, подогнув ноги под себя, если вы на полу. Тогда легче вот так вот сидеть, легче тоже, вот так вот легче. Ну вот, такие варианты есть. Но на стуле я вам советую это положение очень легко и хорошо, приятно, если подкладывать что-то под ноги. Поза алмаза – это такое положение, которое вот так вот выдавливает судьбу из своей жизни. Ну, допустим, агрессия какая-то идет на тебя, ты можешь в алмазе выдавить агрессию из своей жизни. Там налоговая, еще что-нибудь там мучает тебя. Ты можешь в позе алмаза молиться и выдавить эту силу, не дать ей тебя мучить. Поза алмаза. Когда устаете, встаете на колени. Отдохнули 20 секунд назад в алмаз. 3 раза каждое положение тела можно расслабляться, 3 раза по 20 секунд и опять в то же самое положение садиться. Следующее положение тела – скрученная поза.
Ну-ка ногу за ногу вот так перекинули. На стуле очень удобно, вообще шикарно делать.

особенно худенькие девушки, невысокие парни. Можно легко на стуле вот так помещаться, если полные люди уже не помещаются. Вообще удобно, да? Легко и удобно, да? На стуле пробуйте вот такое положение тела. Вы можете вот это делать позу алмаза или вот это положение тела на стуле. Никуда не ходить, ни на сюда, ни на сцену. Просто на стуле остаетесь и делаете. Вот. Если вы расслабляетесь, только просто ногу со стула сбросили вниз, которую перекинули, а потом опять его назад. Ту же самую ногу. Если ногу поменяли, значит тогда все заново началось. То есть вы, допустим, два слоя очистили, потом опять будет два слоя, а внутренние слои уже не почистите. А если ту же самую ногу после расслабления, то дальше идет чистка, понимаете, да? Поэтому ногу не меняйте, когда вы... Вот здесь две ноги же можно, одну и ту же ногу надо закидывать, не менять. Вот эта вот скрученная поза предназначена для отстранения от проблем. Ну, допустим, чтобы не обращать внимания на людей, которые вас беспокоят. Ну, допустим, вы продавцом работаете, и только к вам приходят покупать продукт, а вы в скрученную позу во время молитвы. И они вообще к вам не подходят, все подходят другим продавцам уже. Понятно? Или, допустим, вы красивая девушка, и все вас задолбали, парни, как бы у вас уже есть парень свой, и вы в скрученной позе молитесь, и больше никто вам не подходит к вам лишний, не знакомится. А если вы не замужем, тогда не надо в скрученную позу. Пускай подходят, знакомятся. А? Что подошли, надо людей любить. Эта поза не поможет никакая. Нужно людей любить, понимаете? Красивая девушка означает любит людей. Вот смотрите на людей, любите людей всех вокруг. И вы красивой станете тогда. А если вам люди не нравятся, никто не подойдет. Понятно? Думайте над этими словами. Обсасывайте.

0: Следующее положение тела, поза бабочки. Вот на этом стуле, Саш, попробуй, получится, нет? Не влазит, да, колени? Ну все, хорошо, значит, не совсем так, как вы сели. Надо поближе к эти стопы, слышите? Надо стопы поближе к телу, да, вот так вот лучше. Ага. Лучше коленки чуть повыше и стопы поближе к телу. Ну не совсем прям, ну вот так примерно, да. Вот так примерно, ага. Это поза бабочки. Вот. Там, если вы сидите вот так, как они сидят, очень трудно делать. Надо лучше садиться к стене. Тогда легче гораздо. На стуле не получится, потому что спинки мешают. Вот, а возле стены нормально. Поза бабочки — несложное положение тела. Скрученное — несложное. На коленях тоже несложно, если на мягком. Поза алмаза достаточно сложная, если не подкладку не делать. Если подкладку делать, тоже несложно. Поза бабочки предназначена для гармонизации с окружающим пространством, доброты, спокойствия, выдержанности, выработки. Бесплодие лечит мужское и женское. Здоровье. Это положение тела. Следующее положение тела — полулотос. Сложное положение тела. Одна нога сверху, другая снизу. Только для тренированных людей. На стуле Саша пытается сделать. Помещаешься, да? Можно поместиться. Мне кажется, еще если боком сесть на стуле, вот боком чуть развернуться, вообще тогда легко. Да? Вот так чуть-чуть развернуться — вообще легко. Полулотос можно на стуле делать. Это сложное положение тела. Нога затекает, верхняя сильно. Можно 3 раза ее снять, просто расслабиться за 65 минут. Вообще вот ретрит длится 65 минут. Это как раз то время, когда 5 слоев очищаются от напряжения. Все, да? Все статические упражнения. Все, можете садиться. Дальше изучаем мудры. Мудры — это такие комбинации пальцев, которые сильно увеличивают концентрацию. Вы направляете энергию своей молитвы в свое русло. Самое первое русло – это воля. Ну, то есть волю свою усилить. Это большой палец – это я, а воля – это указательный. Я соединяю большой с указательным, воля начинает усиливаться моя. Это мудрое усиление воли к тому направлению, которое вы выбрали. Я буду делать вот такую мудру. Соединение большого со средним, потому что вас много, а я один, мне надо вас выдержать. Я потому что пытаюсь вам помогать всем, и мне надо много сил. Вот это мудро дающие силы. Большое со средним соединяет. Силы появляются у человека. Нужно много сил, когда. Если у вас нет уверенности, вы думаете, блин, что-то не верю во все это. Олег Геннадьевич там какой-то корыстный. У него постоянно какие-то рекламы там вообще. Какая молитва вообще? Если не верите, тогда большой с безымянным соединяйте. Вот так вот. Вера усиливается тогда. Думает, ну ладно, хрен с ним, пускай я с ним почитаю. Вот. И если вы чувствуете, что у вас концентрация внимания слабая, мысли отвлекаются или ваш голос вам мешает, тогда большой с мизинцем соединяйте. Вот так вот. Понятно? Есть еще 2 в 1. Вот так вот. Большой указательный и средний с безымянным. Вот 2 центральных пальца нельзя соединять с большим. Вот так. Это мудро власти. Она только Богом может делаться. Если так Богу покажешь, то Он тебе тоже потом покажет. Вот. Это мудро власти. Она не делается людьми. Ну, только новые русские могут делать, конечно. Если хотят. Ну, потом по шапке, конечно. Есть еще 1 палец, американцы показывают. Тоже такую мудрую не надо Богу показывать. Он потом покажет тогда веселую жизнь. Вот. Ну, вот в целом, еще вот такая мудрость есть, называется «Я хорошая». Если всех задолбали, можно вот так помолиться. Или смирение, мудрое смирение. Можете вообще никакие мудры не делать, если не хотите. Когда руки перевернуты, вы соединяетесь со всеми людьми. Когда люди, руки к ногам, ладошками, значит, только с собой. Ну, если чувствуете, мешают все, значит, вот, перевернули ладошки, легче будет. Открыли, энергию зала всего берете. Глаза закрытые, ближе к себя уходишь. Открытые были ближе к людям. Выбирайте открытость глаз в зависимости от концентрации внимания. Если засыпаете, открываете. Если концентрация мешает, то прикрывайте как-то. То есть регулируйте свои глаза тоже. Статическое положение означает только ноги и туловище. Руками можете креститься, головой там куда-то смотреть. Ну, не надо вот так крутить ей, конечно же. Вот. Статическое положение означает туловище и ноги. Все. Молитва длится 65 минут. Сначала мы начинаем повторять не сильно громко. Тренируем голосовые связки примерно 5-7 минут. Потом можно громче начать повторять. Если сразу громко начнете, сильно громко, можно громко. Но если вы сразу начнете громко, то тогда все, ретрит закончен. Я в клубника, короче. Шутка, шутка. Если вы сразу сильно громко, у вас здесь першить в горле, начнете кашлять, всем мешать, и ретрит для вас закончится. Кстати сказать, когда мы будем рассаживаться, люди побегут на сцену многие. Это не значит, что здесь медом помазана вся сцена. Вот, это просто людям хочется, нравится, не обязательно на сцене. Но когда вы остаетесь на стульях, садитесь через один, будьте уверены, что вы не дотронетесь ни до кого. Потому что если вы хотя бы чуть-чуть дотронетесь до кого-то, то это значит, этот человек будет ждать, что вы дотронетесь до него еще раз, и вы будете потом ему таким образом на весь ретрит помешаете. И вы будете за это отвечать, за то, что он не может сосредоточиться больше. Поэтому садитесь так, чтобы никого не трогать. Каждый раз мне жалуются, что до меня дотронулись, и я уже не смогла дальше молиться. Вот, выключайтесь на полностью вот так вот, выключайте мобильные телефоны, чтобы никто не мог вам позвонить. Иначе вы совершите оскорбление. Если вы услышите звонок, возьмете телефон, и не дай бог вам еще, не дай бог вам начать говорить по телефону во время ретрита. Все проклятия всего зала на вас свалятся сразу, потому что вы разрушаете атмосферу. Это и здесь, и в зумах тоже, я вам говорю. Поэтому отдайте час Богу. Выключите свои мобильные телефоны все. Даже если вам должны позвонить, выключите. Потому что позвонить самый нехороший момент, неподходящий. Когда вам надо концентрироваться сильно. Я когда вам скажу, пойдете в туалет, кому надо. Потому что 65 минут нельзя в туалет. Все должны оставаться в зале. Никто никуда не ходит. Аллилу повторяем очень медленно. Я буду... Все повторяют со мной хором. Никто не имеет права молчать здесь. Хотите молчать, выходите из зала. Вы будете мешать. Мы не медитировать пришли, молиться. Никто не повторяет другую молитву какую-то свою. Все повторяют хором со мной вместе. Не надо повторять вместе с хором вот православным. Вот, допустим, вы не можете вот так.
1: Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.
0: Вот так вы не можете повторять. Вы будете повторять вот так, как я.

0: Если у вас не хватает дыхания, у меня тут кислородный баллончик, поэтому мне хватает. Но если у вас не хватает, вы можете на Алилу сделали вдох, потом на Я опять вдох. Понятно? Дробить. Не надо задыхаться, там Алилу. Не надо задыхаться. Чувствует, не хватает воздуха. Два вдоха сделать. Есть три типа звука. Слушайте меня внимательно. Три типа звука. Есть звук эмоций, он не побеждает судьбу. Например, если вы вот так вот повторяете. Аллилуйя! Аллилуйя! На распев или эмоционально. Аллилуйя! Вот это не побеждает судьбу. Это звук эмоций, он не побеждает судьбу. Есть еще звук настроения, когда вы, ну, показать себя, посмотреть на других пришли. Итак, аллилуйя. Как поют, да, люди? Я. Вот. Не побеждает судьбу этот звук. Побеждает судьбу звук памяти. Звук памяти означает, что вы помните о чем-то во время молитвы. И эту память доносите голосом. Вот я слушаю хор.
1: Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя,
0: аллилуйя. Я в своей вибрации соединяюсь с ними. И об этом помню. И я таким образом контактирую с Богом. Поняли, как это делается? И вот этот звук соединения с чем-то памяти называется звуком памяти. Он произносится вот так вот, как я сейчас произношу.
1: Боже,
0: аллилуйя,
1: аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.
0: Как знаете, иногда человек чем-то думает и говорит, ты знаешь, вот я тебе хочу рассказать такую историю. И вот такой голос, да, что человек думает и рассказывает, это звук памяти, он побеждает судьбу. Запомнили? Вот этим звуком, если вам признается в любви мужчина, значит, он нас по-настоящему любит. Если он вот так вот, я тебя люблю. Не надо верить, он играется. А если он вспоминает свою любовь, говорит, я тебя люблю. Значит, любит. И вы чувствуете, что он о вас вспоминает в это время, когда он так говорит. Значит, любит точно все. Так можно проверить. Ну или вы, допустим, в лесу заблудились вот звуком эмоций. Ау! Ау! Ау! Будет кто-то откликаться, нет? Потом балуется кто-то. Или, допустим, ау! Будут откликаться? Нет. Ау! Звук памяти. Вы вспоминаете, а что вы заблудились? И кричите, люди откликнутся, придут к вам на помощь, если услышат. Ну, обязательно откликнутся, если услышат. У меня такое была ситуация в жизни. Я шел по лесу, и так вот интересная история. Я рыл корни для лечения, и у меня в целлофановом пакете лежал нож. И я нес лопату, лопата воткнулась в кочку, я не видел, там трава высокая, и вот высокий подъем такой. Лопату я нес, и она так в кочку воткнулась. В это время моя нога шла к лопате. И между ногой и лопатой в целлофановом пакете встал очень острый нож, заточенный вот так вот на бок. И он воткнулся мне в ногу со всей силы. И я вот так упал, у меня нож торчит из ноги. Я его выдернул. И у меня там кровь пошла. Сейчас шрам там на этом месте остался. И я вот так вот приподнялся чуть-чуть и начал кричать «Ау!» Вот так вот. «Помогите!» И прибежал мужчина. Недалеко был мужчина какой-то в лесу. И он прибежал и забинтовал мне ногу. К машине сбегал своей. Забинтовал и отвез меня домой потом. А мне до этого в молитве приснилось, что у меня ногу ампутируют. Я начал молиться и вымолил, чтобы не ампутировали. И когда мне воткнули вот этот нож, мне Господь сказал, вот это вот и есть та ситуация, которая тебе ногу отнимут, потому что у тебя будет заражение от ножа. И я потом приехал домой и залил йодом вот эту всю рану. И она зажила, они ничего не ампутировали. То есть Господь дал меня, спас от этой, ну, от инвалидности благодаря молитве. Он мне дал знание, что у меня будет вот такая травма. И что делать, тоже дал знание. Надо кричать было. Можно было не верить, что кто-то придет. А я верил в Бога и кричал о помощи, и мне помогли. И вы сейчас тоже можете не верить или верить. У вас есть два варианта. Или сидите просто, сопли жуете, или по-настоящему молитесь. По-настоящему означается все силы. Тогда будет другой совсем результат. Все от вас зависит. Поэтому сейчас все, кто хотят, идут писать, все остальные занимают места. Вы хорошие. Все. Все на сцену хотят. Просто сидеть, да, просто на стульчике, да. Не, не надо, нет, упадете. Не надо встать. Нет. Просто сидите, даже сидеть будет тяжело во время ретрита, не то что. Даже сидеть просто на стуле будет тяжело. Так, все двери открываем, в дверях никто не стоит. В дверном проеме запрещено стоять. Вы будете мешать воздуху заходить в зал. Двери должны быть открыты по всем створкам. На полную ширину. В зале воздуха не хватает. Наступает лето уже, душновато. Не, после операции не надо. Сядьте, просто сидите на стуле. Или в какое-то другое положение. Рамзия, у тебя все нормально? Работу нашла? Что там, человек уже согласен тебя взять? Придуши его нафиг молитвы. Так. Ждем, когда все пописают. Пока не надо делать по положению, не надо делать. Расслабьтесь, еще рано стоять. Расслабьтесь все. Все отдыхайте. Место заняли, отдыхайте. Все сидят лицом ко мне. Никто лицом к залу не сидит. Вот там внизу все тоже лицом ко мне все. Так, все, кто там, через один. Рассаживайтесь, может на чужое место сесть. Через один садитесь, рассаживайтесь. Сидите так, чтобы не задевать друг за друга.

В дверном проеме нельзя стоять. Так, кто там у нас по туалету? Что там? Можно начинать? Очередь? Лена, меня нормально слышно? Аллилуйя. Все хорошо, звук идет. Так, сейчас проверим звук в зале. Кто у меня? Женька, где? Давай, спустись, посмотри. Регулируем голос сейчас мой.

0: Аллилуйя.
1: Да?
0: Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.
1: Аллилуйя.
0: Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя.
1: Не слишком вам громко? А? Ну, я могу, микрофон могу отодвинуть. Нормально? Кому нормально, поднимите руку. Просто когда весь зал будет повторять, вы не почувствуете, что сильно громко. Мне кажется, вот так, чуть потише, да, на один, нормально, вот так.
0: Аллилуйя,
1: вот так, да?
0: Аллилуйя,
1: да? Я чуть отодвигаю микрофон, и там потише, все, сделали. Что там, пописали? А? Туалет пустой. Все, значит, начинаем. А, завтра еще, завтра это объявление, завтра пробежка будет в парке, в Измайловском парке, там, где Ленин, как называется это место? Соколиная гора, остановка метро, да? Соколиная гора, встреча 7:50, все должны быть там, 8 выбегаем. Потом надо взять с собой купальные принадлежности. Потом мы бежим, все, кто хочет, и купаемся в озере там. А потом вы уже должны найти себе, где погреться после этого обязательно. Где-то прогревание, найти место для прогревания. Хорошо? Кто пойдет на пробежку? Вот все, кто здесь, все пойдут. А остальные что, умирают? Работа? Ладно, хорошо. В общем, все, кто подняли руку, я в любом случае запомнил. Повезло, да?

0: В следующем городе вообще не будет пробежки.
1: Здесь хоть есть какое-то время. То хорошо. Ага, двигай, давай. Поехали. Ближе, ближе. Там это с этим, с ковриком опасно. Давай. Еще эту ногу. Во. Еще чуть-чуть. Все отлично. Коленки в стол уперлись. Сползать некуда. Так, ну что, мои хорошие, долбанем. Давайте за мир, чтобы война закончилась. Все уже, всем надоела война. Надо уже мириться и жить спокойно. Все, давайте за мир, за каждый что-то свое. Сейчас задумайте, за что вы молитесь. И потом во время молитвы не вспоминайте о своей проблеме. Только славьте Бога и все. Будете вспоминать о проблеме, ничего не решится. Нужно только помнить, ославить Бога и все. Сейчас вот время надо подумать о том, что вы хотите решить этой молитвой. А потом уже не думать об этом, все. Вот так это должно быть. Всем своим сердцем думайте только о Боге, не пускайте никакие другие мысли в свою голову. Если у вас на это нет сил, слушайте мой голос, потому что у меня на это есть силы. А у меня силы идут от старших. Потому что я сейчас буду слушать еще голос этого человека в наушнике. Вы тоже, кстати, можете в наушнике слушать голос святого, поставлять наушники тоже. Эй. У меня телефон сел, что ли? Что за приколы сегодня вести? Жень, помоги, воткни. А, все, не надо, все уже сам сделал. А?
2: Может не заряжать.
1: Ну как не заряжать? Чужи. А, все. Угу. Как так вот все? Сегодня день такой интересный. Сегодня у меня заканчивается длительный период Сатурна, который длился 7,5 лет. Последний день сегодня. Завтра уже закончится все. Поэтому сегодня одни приколы у меня. То зум слетает, то еще что-нибудь. Сатурн прощается, короче. Следующий когда, да? Это хороший вопрос. Через 28 лет. Хороший. Все, мы хорошие. Сейчас будем молитву повторять. Все периоды хорошие, все. У нас все хорошо.

Все, поехали. Все готовятся. Начинаем молитву.

0: Мы уже задерживаемся, да, потихонечку. Кто из вас почувствовал благодать Божью в молитве? У кого легкое сердце наступило, вот здесь облегчение, значит, вы побеждаете судьбу. Первая стадия победы над судьбой — это легкость в сердце. Кто почувствовал жар сильный в теле, значит, блоки очищались, чистка шла. Кому плохо стало, значит, тяжелая чистка шла, какое-то сильное препятствие сильное в жизни пробили. Кто потерял сознание, слава Богу. Сейчас немножечко вы, ну, чуть-чуть, буквально 5 минут послушаем, кто почувствовал духовный опыт. Духовный опыт – это не мурашки, не жар, а это когда вы чувствуете присутствие божественного, святых во время молитвы. Если кто-то вот чувствовал божественный опыт духовный, можете поднять руку, поделиться. Это всем на благо придет. Ну вот девушка в черном, вы.
1: Где-то в середине ретрита я настраивалась на святое место, на икону. И в один момент, я как бы пыталась отдавать, и в один момент я увидела, как из этой иконы белый свет на меня таким потоком. И как будто бы я пытаюсь отдать, но
0: это... Это не как будто бы, это здесь все как будто бы, а там по-настоящему.
1: Я пытаюсь отдать, принять этот свет, но он настолько сильный, он просто все поглощает. И потом я смирилась, что я не смогла такой же свет отдать, и просто принимала и отдавала этот свет.
0: А представьте ярче, себе, если ярче. Это всегда этот свет присутствует. Классно так молиться? Угу.
1: Но это то, как бы именно такой свет я увидел впервые, как бы.
0: Ну вот представьте, как... если всегда присутствует. Классно молиться-то?
1: Угу. Да.
0: Верьте в этот свет.
1: Конечно.
0: Если вы сейчас будете верить, Господь вам показал, а вы будете поклоняться, это энергия белого цвета, этот цвет — это энергия абсолютной истины. Из него соткан духовный мир, из этой энергии. Вы увидели свет духовного мира, в котором вечно души живут. Вам надо теперь поклоняться этому свету, вспоминать его. Поклоняться означает вспоминать, кланяться и верить, что он опять к вам придет в той же силой, которую вы увидели сейчас. И это произойдет.
1: Это милость была, да. Спасибо.
0: Дальше кто хочет сказать? Мужчина, ваш опыт.
2: В начале ретрита я пытался, ну, я представил образ святого. Ну, я, честно говоря, действовал перебором, и все время внимание останавливалось на одном. А когда мы начали молитву, я представлял его перед собой, но он постоянно ускользал, а потом он сам подошел, встал сзади, положил руки мне на плечи, и я прям чувствовал это. Это было...
0: Почувствовали святого?
2: Да.
0: Надо, значит, верить в него дальше и вспоминать, как он приходит к вам. Не вспоминать, как вы его вспоминали раньше, а теперь вспоминать то же самое, как он к вам приходит, вспоминать вот этот момент и поклоняться этому моменту, верить, что Бог будет защищать вас.
2: Спасибо.
0: Дальше кто хочет сказать? Там сзади вот девушка. Хорошие у нас доклады, мне нравятся.
3: Спасибо. Всем здравствуйте. У меня первый раз был очень легкий ретрит, как будто он прошел за 15 минут. Обычно очень тяжело, я до конца еле дотерпливаю.
0: Это признак духовной энергии. Когда приходит духовная энергия, скорость увеличивается, все вот очень быстро проходит.
3: Вот, и я концентрировалась на блаженной Ксенюшке, как она молится Богу, и постоянно все время вот вверху держала ее образ. И у меня было вот такое вот, что я увидела девушку со спины, и она шла на восход. И потом почувствовала какое-то огромное счастье вот сама внутри. И оно длилось какое-то время прям сильное. И потом стало немножко меньше, меньше. И я тогда опомнилась и стала желать всем ощутить это счастье.
0: Вот надо, да, когда вы видите духовное, надо отдавать, иначе уходит от тебя все.
3: Ну, я когда опомнилась, да, стала вот желать, чтобы все почувствовали. И потом показалась такая картинка города, как будто с горы. Красивый город. И как будто я полетела и оказалась в храме, под куполом храма. А перед храмом стоял монах какой-то, он необычный был, он был руководящего состава. И очень четкое лицо было видно, я не знаю, я не видела это лицо никогда, вот такой прямой нос, волосы седые, длинные. И он вроде меня и видит, но не обращает внимания, он на храм смотрел, так в молитве был. Вот. И потом что-то у меня мысли спутались. И я уже поняла, что слышу не голоса, а слышу, получается, как общая такая мелодия, красивая. И эта мелодия, она вот как будто посередине сцены цветок такой красивый вырастал, и он вместе с вот всей этой волной или своими лепестками играл такая мелодия, тоже где-то к 40 минутам, и весь зал так лепестками красиво накрыл.
0: А этот монах, он не смотрел на вас, но был близкий или чужой?
3: Я не могла понять, я его спросила, кто ты, и ничего не услышала. Просто сбоку я увидела лицо очень четко. Глаза очень такой, взгляд пронзительный, темные глаза.
0: Вы увидели 4 жизни назад свою судьбу. Там вы увидели там своего наставника, который вам давал духовное знание. Духовное знание неразрушимо. Все, что увидели, это духовная энергия. Она неразрушима, она вечно с вами остается. А эта девушка, которая шла, это та девушка, которой вы поклоняетесь. Вам теперь не обязательно на икону смотреть. Вы можете вспоминать тот образ, который вы увидели. И вы увидите настоящую истину. Вот эта святая, она именно такая, как вы ее увидели.
3: Она была в одеждах, да, в таких старинных. Не как сейчас.
0: Вот она такая, как вы ее увидели, это и есть та святая, которой вы поклоняетесь. Запомнили?
3: Да.
0: Вот теперь этот образ вспоминайте и ему кланьтесь. Хорошо. Потому что вы увидели теперь настоящее, вам не надо смотреть на иконы.
3: Она была молодой, а на иконе я представляла в возрасте. А там молодая.
0: В духовном мире все молодые. Запомните это.
3: Очень интересно.
0: Там нет старых.
3: Благодарю вас за пояснение.
0: Ваш комментарий, девушка.
4: Поднимите еще раз.
5: Здравствуйте всем. У меня в какой-то момент я увидела как Каабу. В какой-то момент я увидела, как будто вот мы все здесь, какая-то вот энергия, прям вибрация, мы все соединились, и как будто вот прям здесь этот храм.
0: Там, где люди молятся, там храм.
5: Да. Потом, ближе к концу практики, у меня было ощущение, что я вытягиваюсь, как мой весь позвоночник выпрямился настолько, что я как будто взлетаю, ну не знаю, какая-то труба, прям, как будто меня уносит куда-то туда.
0: Слово «как будто» означает, что вам кажется, что это нереально все, что происходит. Но это реальнее,
5: реально,
0: чем...
5: Реально, да, реально прям.
0: Это реальнее, чем то, что мы здесь сидим с вами. Потому что то, что мы сидим, это все закончится, а то, что вы видели, не кончается никогда. Когда мы имеем дело с вечной энергией, она всегда остается с нами. А все, что здесь происходит, это временно. Это все закончится обязательно.
5: Спасибо.
0: Ну, мужчина вот в очках. Ваш. Часто приходите. Скажите, как вы помолились?
6: Олег Геннадьевич, благодарю вас. Сегодня впервые было очень тяжело молиться. Впервые молился с открытыми глазами. и поставил перед собой икону, ну, на телефоне образ преподобного Гавриила Уркебадзе. Давно хотел к нему попасть. 2 недели назад был в Грузии, и удалось доехать, поклониться его мощам. Вот, святой для меня особенный. Он, в отличие от большинства икон, которые изображают, он прямо глазами улыбается. И тяжело было сосредоточиться, но я закрывал глаза на Аллилу, соединялся со звуком, а на «я» открывал и старался ему отдавать.
0: Это очень правильно, очень правильная техника.
6: Старался ему все отдавать. В те моменты, когда закрывал глаза, я в какой-то момент почувствовал его связь с Иисусом Христом, возник образ Иисуса Христа. Но что меня больше всего тронуло, значит, когда ретрит закончился, рядом со мной сидела девушка, она спросила, а кто изображен на телефоне был. Когда я ответил, она говорит, он приходил, он вас благословил. Это было, наверное, вот таким моментом самым сильным. Благодарю вас и благодарю весь зал.
0: Запоминайте все, что увидели, поклоняйтесь этим вещам. Не говорите, как будто все в этом молитве все является истиной. Если эта истина видится не точно, то потом, если ты будешь поклоняться, она увидится точнее, потом еще точнее. То, что вы, допустим, увидели Иисуса, не точно. Я вижу, как вы видели. Вы увидели только нижнюю часть одежды Его. Но будете поклоняться, увидите точнее.
6: Можно вопрос по этой теме? А если видишь образы разных святых, все-таки на ком-то из них имеет смысл сосредоточиться, на ком-то одном, или можно как бы вот как всем поклоняться?
0: Всем вы два святых увидели?
6: Ну, не конкретно сегодня, а вот за последний год.
0: Будет только один святой, которому вы будете поклоняться, который будет вас вести за собой к Богу. Все остальные помогать будут. И этот святой уже перед вами стоит на вашей иконе. Это сейчас мне ответ от Бога был для вас.
6: Благодарю.
0: И это не потому, что его глаза улыбаются. Потому что у вас с ним есть связь, которую вы не сможете сейчас понять. Эта связь не связана с этой жизнью. Вы с ним знакомы были и раньше. Бог вас привел к нему.
6: Можно я тогда добавлю еще буквально один комментарий?
0: Вот да.
6: В этой поездке в Грузии так получилось, мы были в местах силы, в святых местах. И так получилось, что я случайно имел разговор с одной монахиней. И она в конце говорит, тебе нужно сюда переехать. Для меня это было вот как бы как гром среди ясного неба.
0: Такое. Переехать можно не обязательно физически. Можно переехать в своем сознании. Угу. Переехать означает почаще там быть в голове. Угу. Мы живем там, о чем мы помним. Переехать означает жить этим местом. Это означает переехать.
6: Благодарю.
0: Ладно, мои хорошие, смотрите, значит, первое, что вы должны узнать, это то, что вы все равно сейчас не поймете. Вот эти вот все фрукты, которые лежат перед вами, они несут большую удачу. Потому что, в отличие от людей, все фрукты, конфетки, они для вас тоже служат Богу и наполняются божественной силой. Это их служение Богу. Для вас они это делают. И поэтому их надо кушать самим и скармливать своим алкоголикам, своим развратникам и тунеядцам. Вот. Ну, то есть всем, кому надо. Цветочки не выбрасывать с ретрита, которые к вам попали, засушивать или дарить, чтобы удачу они тоже приносили. Не забывайте, что у нас еще через 2 дня будет на 3-й еще один ретрит. Также не забывайте, что если есть возможность, лучше прийти к нам туда завтра с утра. И если даже вы не хотите бегать, хотя бы постойте или походите. Очень важен контакт с людьми, когда они делают аскезу, чтобы перенять эту силу, чтобы вы тоже захотели быть здоровыми и счастливыми, чтобы у вас импульс здоровой жизни тоже включился в вашем сердце. Для этого нужно его перенять от кого-то. Для этого приходите на ретриты, чтобы перенимать энергию молитвы от людей. И для этого вы получаете этот духовный опыт, который меняет жизнь. У вас почти все получилось, девушка. Да. Вы уже почти, не совсем еще полностью, но почти уже успокоились.

автор объявления. Так, сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку, я включу песни, чтобы мы слушали песни. У меня тут есть это такая... Это функция... Функция... Сейчас, секундочку, еще раз. О, отлично.

Так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так, дими, так,

тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так и тебе так и черно, так

смотрите, веды, они вдохновляют человека, следуя принципу жертвенности, дхарме, но аргументы разные используют, понимаете? Лишь бы шел вперед человек. Поэтому существует много писаний. Ведь много ведических писаний, они предназначены для разных категорий людей. Они пишут, вдохновляют разных категорий людей. И вот здесь вот этот вот принцип, это какая книга у человека на столе, имеется в виду, вот в те времена имелось в виду, каким писанием, каким, как бы, что вдохновляет его, что для него приоритет в жизни, что для него ценность жизни, ради чего он вообще живет. Книга означает его ценности, его вот эти вот приоритеты в жизни. И для людей в разных, на разных уровнях приоритеты разные. Если человек на самом первом уровне, да, для него, ну, такие книги интересные, ну, вот, как не страдать. Для других, как можно больше заработать правильным способом. Для третьих, как можно наслаждаться, и чтобы это было прилично. Для четвертых, как можно освободиться. Разные книги. И книга определяет, то есть что значит выбор книги означает, что я выбираю как цель жизни. И раньше это были ведические книги, они все так или иначе заставляли, вдохновляли человека идти к принципу жертвенности, так или иначе заманивали. Сейчас у нас с вами больше разнообразия на полках, особенно на электронных полках. У нас много вариантов. Раньше были такие, которые так или иначе вдохновляли идти вперед. Сейчас есть те, которые специально вдохновляют идти назад. И когда вот еще раз под книгами мы имеем в виду, это идеалы, к которым человек стремится. То есть есть наверняка у вас какая-то, как это называется, пример для подражания, да, это? То есть идеал, который вот на которого хочется быть похожим. Есть какая-то книга, где описаны ценности, которые вас вдохновляют. Вот эта книга. И есть вот, о которой здесь идет речь. Вот. И книга, она, вот эта книга, это наш разум. Самое главное, что у нас есть, это наши идеалы. Как мы можем судить о уровне человека, по его идеалу? То есть он может быть, знаете, простым очень. Ну, два кота стоят рядом. Два рядом стоят. Один и второй. Ну, вот они два. И один что-то грызет, и другой что-то грызет. Но они грызут для разных целей. И можно спросить, ты зачем грызешь? Ну, кушать хочется. А ты зачем грызешь? Я грызу, потому что, чтобы мое тело было крепким, и я мог хорошо охранять дом. Ну, может, это собака, но неважно. От мышей, да. Вот, от соседей. Вот. Понимаете, да? Они оба грызут. Но цели у них разные. И кто из них более возвышен? Тот, у кого более возвышенная цель. Поэтому в зависимости от того, какая книга для вас, это книга, по которой вы хотите жить, вот такой уровень у вас есть. То есть вот по этим идеалам можно судить вот, уровень человека.

0: очень интересное понимание, которое дает Шрила Прабхупада, великий мудрец, наш современник. Послушайте, что он пишет об этом, о шестом нашем пункте. Накопившаяся в сердце боль вселяет страх, пока не записан, просто послушайте. Вывод мы запишем. Вселяет страх идти в личностные отношения. И дальше эти отношения переходят на обиду Богу. Послушайте еще раз, смотрите. То есть, когда у нас есть боль об отношении, мы боимся вступать в отношения. И потом эта обида переходит на обиду Богу. Послушайте дальше, что он пишет. И причина имперсонализма, то есть имперсонализм — это видение Бога как безличного. То есть вот есть просто, знаете, вот это такого понимания такого вселенского космоса, вселенского разума. То есть мне легче вот общаться с ним. И причина вот этого, что люди хотят вот так воспринимать Бога, она как раз кроется в этом. Страх личностных отношений или боль, которая накопилась, когда он неправильно вступал в отношения. Человек отказывается от божественной любви, боясь той боли, которую мы причинили люди и отношения между ними. Смотрите, какая интересная вещь. То есть он боится воспринять, что когда люди говорят, Бог — это личность. Человек не верит. То есть если есть страх отношений, и многие люди сейчас даже вот в таких традициях, в которых есть вот это понимание личностного Бога, как в христианстве, в большевизме, то есть вот это понятие. Люди даже там, они боятся этого. Я вот недавно для меня было открытие одного священника, христианского священника, который
1: говорит, что... Боятся в отношениях иметь?
0: Да, то есть они как бы видят, что вот лучше Бог, вот есть такое понятие христианское, Бог — это любовь. Вот они говорят, вот есть любовь, вот можно в этой любви просто раствориться. И как выясняется, у них просто есть страх личностных отношений. То есть за этим все стоит вот такая вот интересная
1: вещь. Может быть, и не только это просто, это очень сложно на самом деле.
0: Да, но желание внутреннее, оно подсказывает, понимаете, как вот мне легче общаться. Это как, знаете, почему сейчас люди, им нравятся автоматы, скажите, пожалуйста.
2: Автоматы?
0: Да, ну вот автоматы, любые автоматы.
2: А-а-а.
0: Вот там деньги получать, то есть там, я не знаю, еще что-то, то есть вот там кофе попить.
2: Да, здесь автоматы.
1: Нет отношений.
0: Да.
1: Нет отношений.
0: Да. Да, то есть проще, понимаете, на него можно обидеться, накричать, и в ответ вы не услышите там, да?
2: Стукнуть.
0: Да, стукнуть можно совершенно. Но когда есть личность, всегда есть проблема, понимаете? Если мы не умеем выстраивать отношения, всегда будет боль. И эта боль, в конце концов, если мы ее не перевариваем, человек становится социопатом. Он остается один. Как вот в этом фильме «Поллианна», помните? Человек остался один. И он жил с этой обидой там 30 лет, или сколько он там жил с ней, да? Они там разошлись,
2: да.
0: Вот эти две.
2: Она,
0: и он, и они живут с этой обидой 30 лет. И маленькая девочка пришла, а что случилось? Они говорят, то вот у нас обида 30 лет, нам трудно простить, можно говорить, просто посмотрите друг на друга. И все. Тут так

Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.

Проводили очень интересный эксперимент с обезьянами, значит, новорожденными обезьянами. Первая клетка была обезьяны с мамой, ну, как обычно, новорожденные. Вторая клетка, значит, малышей обезьян маленьких, маму убрали, значит, они просто им давали вовремя питание. Это о роли питания и о роли воспитания. В третьей клетке были, значит, маленькие обезьянки и железное чучело мамы. И в четвертой клетке были обезьянки и огромная меховая обезьяна была. И вот что было очень интересно. То есть в первой клетке малыши развивались совершенно спокойно, так сказать, спонтанно. Они очень начали рано уходить от мамы, исследовать этот мир. И если вдруг какой-то раздавался звук или что, они бегом к маме на нее висли, значит, то есть прикасались к ней. Во второй клетки, несмотря на то, что питание было вовремя, потому что нас думают, что главное это питание. Почему вообще в детдомах косо развиваются дети, да, часто бывает, проблематично. Почему? Именно из-за мира прикосновений, потому что они лишены прикосновений. Вся любовь передается через прикосновение ребенку. И вот вторая клетка, малыш, эти обезьянки, они вообще очень долго не отходили, они кучковались, сжались друг к другу. А гораздо-гораздо позже они начали исследовать этот мир. В третьей, где было железное чучело, они очень были похожи на вторую клетку. Чуть-чуть лучше. Но четвертая удивительным образом напоминала первую клетку. Потому что они чуть что висли на этой обезьяне, на этой меховой. Они ее обдирали, значит, носились, игрались с ней. И они стали, были гораздо более смелее. То есть это было доказано, и проводили огромное очень количество всяких экспериментов, и было доказано, что для полноценного развития ребенку очень важно, когда его обнимают, касаются, прижимают, тискают его. То есть у него развивается доверие и любовь через прикосновение, не через слова, не через взгляд. Через это тоже понятное дело, но по большей части через прикосновение. Поэтому чем больше вы ребенка держите на руках, тем больше вы его питаете любовью. Просто вы не просто держите и думаете, господи, у меня уже руки отвисли, никаких сил у меня нету, это тяжесть на руках. Но если вы понимаете, для чего это, то есть вы знаете, вы наверняка знаете все, что во времена Второй мировой войны, во времена Великой Отечественной войны практически не было никаких эпидемий. Почему? Потому что люди заболевали, они немедленно выздоравливали, им некогда было, у них смысл был, да? Все для фронта, все для победы. И если я понимаю, что на самом деле, когда я держу, мне тяжело, но я это делаю, я ее питаю любовью, да? Любая мама, любой папа, понимая смысл этого происходящего, они способны преодолевать, ну, служить ребенку это с большой любовью. Но если только папа и мама забывают, для чего это, думаю, боже, когда кончится этот плач, этот рев, это бесконечное трясение, это когда это кончится, вообще это какое-то испытание. Как только я сосредотачиваюсь на себе, у меня силы заканчиваются мгновенно. Как только я помню смысл, для чего я это делаю, если я понимаю, что каждый раз, прикасаясь, каждый раз, беря на руки ребенка, я его обогащаю, ну неужто я такой жадный, что я не буду отдавать ребенку? Мне кажется, ему лучше конфету куплю, еще что-нибудь, да? Ну, пожалуйста, не на руки. Но на самом деле это никак не одно другого не заменит. Кстати говоря, детские психологи говорят, это Вирджиния Сатир, такая замечательная психотерапевт, которая занималась детьми всю свою жизнь. Она говорила, для полноценного развития ребенку важно иметь 8 полноценных объятий в день. Это уже подросткам и так далее. 8 полноценных. Что значит полноценное объятие? Это когда ребенок чувствует, что его обнимают с любовью. То же самое важно взрослым людям. Почему вообще человек... Ну, у каждого из нас есть такое вот как спонтанное желание вообще подойти и обнять, правда? То есть обменяться энергией, обменяться любовью. Чем ближе у нас становятся отношения, тем мы просто встречаемся и бежим, обнимаемся, правда? Чем дальше у нас отношения, мы говорим, здравствуйте, очень приятно вас видеть, да? А здесь я могу вообще ничего не говорить. Я просто подошла, обнялась, все понятно, что приятно, правда же? Вот, и поэтому просто через мир прикосновений мы передаем свою любовь. И, пожалуйста, уж хотя бы для своих детей не жадничайте.

майя или иллюзия, вот эта энергия материальная, она оставляет человека один на один со своим умом. Все, в этот момент он деградирует, если это не духовно зрелый человек. Но даже духовно зрелые люди, оставаясь один на один, прилагают очень много усилий, чтобы не деградировать. Потому что могущество ума очень огромное. Даже великие мудрецы падают со своих высот духовных. Поэтому рекомендуется не оставаться одному. Обязательно, чтобы кто-то рядом был. А нам это тяжело. Почему нам тяжело быть рядом с кем-то еще? Да, ложное отождествление себя. Как оно проявляется? Когда кто-то находится возле нас еще, мы что делаем? Мы одеваем маску. Я вот такой с вами сейчас. Кто-то другой подходит, мы еще одну маску одеваем. А для тебя я такой. Для кого-то я такой. Много-много масок. Но когда мы заходим домой и никого нету, или в машину, где никого нету, то мы снимаем все маски, и мы становимся естественными. Мы ведем себя естественно. Мы можем ходить по квартире с сигаретой, можно раздетым полностью. Никто же не видит, я вот такой, и классно вообще, и гори весь мир огнем. Когда человек приходит в духовную организацию, или в традицию любую, где он хочет стать духовно зрелым, стать по-настоящему собой, чистым, что он делает? Например, я просто приведу пример нашей традиции. Там ярко выражены все эти вещи. Человек, который привлекся этой традицией, этими людьми, отношениями, какими-то философией, то все, у человека все, как бы, ну, оправдали его ожидания, его все устраивает. Он думает, ну, классно, хорошая философия, никаких противоречий нету, люди хорошие. Нормально все, я, наверное, тоже буду идти этим путем. Ну, почему нет? В одиночку, в конце концов, тяжело очень. А когда есть люди такие хорошие, доброжелатели, нет проблем. Я принимаю этот путь. Все, так действует разумный человек в любой традиции. Если он так приходит, если он так мыслит, все, вопрос времени, когда Бог позаботится о нем, а он будет духовно зрелым человеком. И когда люди приходят, например, в нашу традицию, они наблюдают сначала за всем так, а как же здесь это, вот это вот то они делают, вот это то они делают так, что это они носят? Какие-то здесь конхималы носят, ага, надо тоже одеть, раз одевает. Так, какую-то он одежду духовную носит, надо тоже одеть ее. Носит знаки какие-то благоприятные, тоже буду ставить. Какие-то у них там косички такие, надо тоже отрастить. Ну, постепенно он что делает, другими словами? Одевает маску тоже, потому что он не соответствует еще этому. Он только пришел, он еще не знает никаких этих тонкостей всяких. Он просто одевает маску незаметно. Маску преданного, скажем так. То есть быстро-быстро, это быстро сразу прививается. Так Господь действует. И чтобы человеку этому все, ну, например, или женщина, они приходят и начинают сари одевать, там всякие украшения себе, они такие красивые становятся, их лица светятся очень сильно сразу же, потому что они соприкасаются с людьми, которые светятся. И постепенно они как бы врастают в эту энергию и тоже начинают светиться. И все, не раз, постепенно тоже такими становятся. Но внутри они еще не понимают, что это такое. И что они делают? Они совершают аскезу на самом деле, потому что вот этому всему следовать, это нельзя. И человек, когда совершает эту аскезу, что аскезы дают человеку? Силу. Это единственное, что дает человеку силы. Это аскезы. И совершая эти аскезы, человек набирается сил очень много. А куда у него эти все силы уходят в самом начале? Только в одно место уходят эти все силы. Удержать вот эту маску. Это не просто ее удержать. Он держит ее, он набирается силы, держит ее, и потом уже как-то его сомнение, ум говорит ему, да ты что, может хватит уже, ну поигрались, и все, и нормально теперь, давай уже как-то это, вернемся обратно теперь. Но человек говорит, ну нет, я должен все равно продолжить. Может быть, конечно, что-то здесь не так, есть какие-то несовершенства, но уже начинает якобы разбираться во что-то, и все, и он удерживает эту маску все равно, не снимая, хотя она уже вот-вот снимет, он все равно ее держит, сила, потому что есть от аскез. И в конце концов, что происходит? В конце концов, эта маска в него врастает. И он становится естественным человеком, преданным, чистым. Все, это уже не маска, это уже такое есть. В этом сама идея духовного роста. Найти людей, жить теми принципами, той культурой, которая нравится человеку, которая близка ему сердцу. Принять ее и действовать. И тогда человек поменяется, станет естественным. Тогда, если он даже один на один останется где-то в каком-то месте, то майя или иллюзия, вот эта энергия материальная, она не сможет его поработить. Это бесполезно. Почему? Потому что сама майя имеет личностную природу, женственную природу, причем женщина майя, иллюзия. Она тоже преданная. Она супруга Господа Шивы. Это природа, мать. Мать природа, ее майя называют. Материальная энергия. И она супруга Господа Шивы. Она тоже преданная. И она всех людей, которые духовно растут, преданные Богу становятся, кто? Она их не напрягает. Она наоборот помогает им.